Марка. «Верьте Богу! Верно вам говорю, если скажет кто этой горе, поднимись и бросься в море, и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи».

Что Библия говорит о здоровье? Ответ можно найти на ее страницах. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. А еще помните, что тела ваши – это храм. Не поддавайтесь невоздержанному потреблению, то есть обжорству, и будьте рассудительны. Так что Библия говорит нам «будьте здоровы» и советует, как этого достичь – заниматься умеренными физическими нагрузками и правильно питаться. Вот это и есть библейская модель здоровья. Будьте здоровы, а в этом вам поможет «Свободное радио».

Новая музыка на Свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Часто я слышу и читаю про то, что надо обязательно быть самим собой. Частенько эта невинная фраза подразумевает, что надо продолжать курить, материться, депрессировать, истерить и так далее и тому подобное. В общем, ни в чем себе не отказывать. Для пущей наглядности доведем совет до крайности. Вы советуете быть самим собой маньяку, одержимому идеей убийства? Не парься, будь самим собой, продолжай в том же духе. Не нравится, спорим? То есть в итоге позволить людям быть самим собой даже конченый либерал может только в определенных границах. К тому же возникает вопрос, а что такое настоящий «я» и что подразумевается под самим собой? Если вот это унылое нечто, которым я являюсь теперь, и есть предел моих возможностей, и рыпаться куда-то выше не стоит, то это печально. Чтобы хотеть быть таким собой, нужно не иметь ни фантазии, ни амбиций, зато иметь патологически зашкаливающий уровень самооценки. Да не хочу я быть самой собой. Я хочу быть как боги. Тем более, что мне говорят, что есть какое-то божественное внутри меня. И хотелось бы верить, что это гораздо более мое настоящее я, чем я есть теперь. Нужно же хотя бы попробовать докопаться.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Клайв Льюис. Вероятнее всего, Бог существует вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов ночи, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. Этот миг и каждый другой...

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня. Далеко то, что происходит, и очень таинственно. Кто постигнет это?» 7.23.24. Соломон рассматривал мудрость как универсальную отмычку, которая раскроет для него все загадки Вселенной. Он сильно полагался на данный ему Богом особый ум, с помощью которого хотел найти ответы на все сложные вопросы. Ведь в конце концов этого и ожидают от мудрого человека. «Объясни», — просят люди, — «подскажи, научи». Отмычка? Ключ ко всем тайнам? Не тут-то было. Вскоре он выяснил, что есть масса вопросов, на которые ответов нет. Вселенная скрывает множество тайн, и не все поддается объяснению. Мудрость, как знание, не дает обрести радость, скорее отнимает ее, учитывая характер познаваемого, падший мир. Кроме того, не обязательно все понимать, чтобы успокоиться и жить. Примечательно, что страстно желая много знать, он нигде не выражает желание быть праведным, благочестивым, удаляющимся от зла. В итоге он не смог стать знающим в той степени, в которой хотел, и вдобавок деградировал нравственно. Он чтил интеллект больше, чем мораль, и в этом была его ошибка. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» Иова 1.8. Как видите, Бог не включил в список достоинств Иова его мудрость, как интеллектуальную способность понимать сложные концепции, видеть реальность и обладать обширными знаниями. А что, разве Иов не был мудр? Конечно, был, и это так очевидно в его рассуждениях. Он тоже знал, что жизнь человеческая – суета. Иова 7.16. Раньше Соломона пришел к выводу, что земля отдана в руки нечестивых и что нет на земле правосудия. Иова 9.24 прекрасно понимал, что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Иова 12.14 и так далее. Иов был очень сведущ, и повествование о нем относится к книгам мудрости. Однако не похоже, что он ставил перед собой задачу постигнуть тайны Вселенной и найти ответы на все трудные вопросы. Он был сосредоточен на другом. Более чем интеллектуальная сторона жизни, его интересовала нравственная. Непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Он хотел угождать Творцу. Но что делать с таинственным? 7.24. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Второзаконие 29.29.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Савченко Олег Михайлович. Я пастор-душепопечитель церкви города Рузы. Сегодня мы поговорим о событии, которое изменило историю нашего народа. Ну и о таинстве, которое меняет жизнь каждого человека. Вспоминаем крещение Руси князем Владимиром, но давайте заглянем глубже. Что же такое крещение на самом деле? Это не просто обряд и не дань традиции. Об этом предельно ясно говорил апостол Павел. Давайте откроем Священное Писание, откроем послание Колоссянам, 2 главу, 12 стих. Там написано: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли через веру в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Обратите внимание на эти слова: «погребены» и «совоскресли». Крещение – это не просто омовение, это смерть. Когда мы уходим под воду, мы говорим: «Моя старая жизнь, полная эгоизма, обиды, греха заканчивается здесь». Мы погребаем своего ветхого человека со Христом. А когда мы выходим из воды, это воскресение, это старт абсолютно новой жизни, где мы соединены с Иисусом навеки. Это союз, который сильнее кровных уз. Именно этот глубокий смысл изменил Русь. В 1988 году наши предки принимали крещение не для галочки. Вступая в воды Днепра, они с ним символически умирали для язычества, для страха перед идолами, для темных суеверий и разобщенности. Они воскресли со Христом, чтобы стать новым народом, народом Божьим. Крещение Руси – это не просто дата, учебники. Это момент, когда наше государство официально вступила в этот союз с Богом. Мы перестали быть рабами стихии, стали

0: наследниками Царства Небесного. И сегодня, когда мы вспоминаем это событие, мы вспоминаем не просто исторический выбор князя, а личный выбор каждого из нас. Друзья, крещение – это дверь, но войти в нее можно только через личную веру. Как сказано в том же стихе, через веру в силу Бога. Вода не смывает грехи механически, но если вы верите, что Христос умер за вас и воскрес, то крещение становится вашим личным союзом с Ним. Это момент, когда вы заключаете мир с Творцом. Пусть же память о крещении Руси напомнит нам, что мы призваны жить не по-старому, а силой воскресившего Христа. Спасибо, что были с нами. Мир вам и благодать от Господа. Аминь.
1: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Никита, я из города Псков.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему веровал? Потому что понял, что без Иисуса Христа моя жизнь, она не полная, и поэтому я принял его как своего спасителя.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я до этого был в интернате, я выпускник из интерната, поэтому те трудности, которые прожил сейчас, я прохожу их очень легко, спокойно, то есть вообще полностью уповая на Господа. Для меня, когда я с Ним, ощущаю такую легкость и чувствую вот эту любовь, которой мне не хватало когда-то. Сейчас я ее получаю с достатком.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Притчи 16:9. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Мы иногда можем в своей жизни хотеть чего угодно, думать что-то, какие-то планы строить, но понимаем, что во главе нашей жизни находится Христос. Полностью доверяясь Ему, да, как раз таки, потому что Он создатель всего нашего мира, Он создатель нас, и как раз таки Он управляет шествием нашим, то есть направляет наши пути. Вот так вот. И когда ты осознаешь это, ты понимаешь, что ты немощен, что ты беспомощен. И только Господу, когда доверяешься, ты понимаешь, что это от Него какие-то переживания, какие-то, наоборот, радости. Тогда ты благодаришь Его за это.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Для многих это как раз-таки ограничение, наоборот, которые люди говорят, ой, тебе нельзя там пить, курить, да. Но христианство — это свобода, потому что ты свободен над своим телом. То есть ты можешь не поддаваться желаниям своего тела как раз-таки. Ты выше стоишь этих желаний, и это как раз-таки говорит о свободе. То есть ты не поддаешься, иначе если поддавался бы желаниям, тогда ты был бы не свободен. Ты был бы как раз-таки в цепях вот желаний тела. А тут, когда ты со Христом, ты получаешь свободу и получаешь как раз-таки вот это освобождение от нашего тела грешного.
0: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Наталья Мелешко. Весенний теплый ветер снова коснулся ледяных равнин, стремясь проникнуть до глубин и оживить все к жизни новой. И стужу мертвую пронзая, весенний ветер, спутник грез, на крыльях весело принес весны лучистое лобзанье. Вновь пробуждается природа, звонят вокруг колокола, со светлой Пасхой жизнь пришла, врата отверзнув небосвода. Душа желает обновления, и сердце наполняют вновь надежда, радость и любовь, и Божий свет, и воскресенье.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Кто поступает праведно и справедливо, угодней Господу, нежели приносящий жертвы.
2: Вы слушаете «Слабо».

уходит в небо, сколько неба уходит в слезы, сколько слез пролилось стихами, а стихи превращаются.

Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутали. Улицу, город и век. Это была Токуджава. Но это не про вас. Ничего вы, друзья, не перепутали. Вы на свободном радио. И здесь вам точно рады.

0: Всем привет! Меня зовут Катя. И сегодня я расскажу вам об одном из самых успешных фильмов 2019 года. Это фильм «Прорыв» – «Breakthrough». В небольшом городке произошло страшное событие. Мальчишки играли на реке, покрытой тонким слоем льда. Один из них случайно выскочил на лед, который раскололся под его весом. Его доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, но им так и не удалось это сделать. 10 минут без кислорода сделали свое страшное дело, и сердце парня остановилось. Мать не может поверить в происходящее и продолжает сидеть около больничной койки, прося Бога о помощи. Всем сердцем она верит в то, что мальчик поправится, несмотря на то, что врачи уже констатировали смерть. Но там, где медицина оказалась бессильна, помогло настоящее чудо. Это фильм 2019 года «Прорыв».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: комочек шерсти. Знаменитый медвежонок Винни-Пух однажды сказал: «Если ты с кем-то говоришь, а он тебя не слушает, надо быть терпеливым. Может быть, у него просто комочек шерсти застрял в ухе». С годами я понял, что в словах Винни-Пуха что-то есть. Когда кто-то вас не слушает, может быть, действительно причина в каком-нибудь маленьком комочке в ухе. Или, возможно, другое препятствие. Некоторым трудно слушать, потому что они духовно сломлены и разочарованы. Моисей обращался к народу Израиля, но люди не послушали его, потому что их дух был сломлен, а жизнь тяжела. Слово «малодушие» в еврейском языке буквально означает «одышка». Они задыхались от непосильного рабского труда в Египте. В этом была причина того, что Израиль не желал слушать Моисея, который обратился к ним не с осуждением, а с пониманием и сочувствием. Что делать, когда люди нас не слушают? В словах Винни-Пуха содержится мудрый ответ: «Надо быть терпеливым». Бог говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует». Это готовность ждать. Бог не опускает рук и не отворачивается от человека. Он действует через скорби в жизни, а также через нашу любовь и молитвы. Возможно, в свое время Он откроет уши людей, которым мы благовествуем, для слушания. Просто будьте терпеливыми.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, ответил: «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение и чье имя?» — спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его, ушли.
3: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Так ты не собираешься извиняться за то, что пришел поздно?
1: Короче, или говори, что хотела, или я спать пошел.
0: Хорошо, давай поговорим.
1: Ну давай, давай, что ты там хотел обсудить?
0: Одну проблему.
1: Какую еще проблему?
0: Последнее время ты никогда не разговариваешь со мной.
1: Адвокат.
2: Протестую. Преувеличение. Тот факт, что мой клиент пришел сюда, чтобы поговорить, опровергает сказанное вами: ты никогда не разговариваешь со мной.
0: Хорошо. Мне кажется, последнее время ты стал очень редко разговаривать со мной.
1: А я скажу тебе почему. Всякий раз, когда мы затеваем беседу, ты начинаешь меня за что-нибудь пилить.
0: Адвокат.
3: Протестую. Преувеличение. В прошлом году несколько раз во время беседы моя клиентка не пилила мужа. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
1: Хорошо. Мне кажется, что очень часто, когда мы беседуем, ты начинаешь меня пилить.
0: А что делать, если ты так себя ведешь? По дому никогда сам ничего не сделаешь, если тебе об этом 10 раз на день не напомнить.
1: Адвокат.
2: Протестую! Предполагаемые факты не являются доказательством. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
0: Хорошо. Мне кажется, что я более чем один раз должна напоминать тебе сделать то, что ты без напоминания должен бы сделать.
1: Надо же, а ты у нас никогда ничего не забываешь.
0: Адвокат.
3: Протестую. Вы уходите от ответа.
1: Хорошо. Я признаю, бывает. Иногда я что-то пообещаю сделать и забуду. Но я с работы еле ноги волочу. А если бы ты не тратила столько денег впустую, мне бы и не нужно было на двух работах впахивать.
0: Адвокат.
3: Протестую. Предполагаемые факты не являются доказательством. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
1: Хорошо. Я думаю, тебе не помешает быть более внимательной к тому, как ты расходуешь наши деньги.
0: Если ты можешь сделать это лучше, чем я, пожалуйста.
1: Адвокат.
2: Протестую. Вы уходите от ответа. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
0: Хорошо. Я признаю, что иногда я неразумно трачу деньги на косметику и новую одежду. Но это ведь только для того, чтобы привлечь твое внимание.
1: А зачем тебе так привлекать мое внимание?
0: Потому что иногда только так я могу заставить тебя посмотреть на меня поверх своей газеты.
1: Дорогая, ты что, на самом деле так одинока?
0: Я просто хочу, чтобы мы разговаривали, как это было раньше.
1: Дорогая, а че бы нам сейчас в ресторанчик не смотаться? 100 лет уже не были.
2: Братья, стой!
1: Проваливайте, мы и без вас тут разберемся.
4: Свободная.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 28 июля отмечается День крещения Руси. Это также день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Как государственный памятный день, этот праздник был установлен в 2010 году. Как повествует летописное сказание об испытании или выборе вер, в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов, чтобы выбрать веру для своего народа. Сначала пришли волжские булгары, мусульмане, потом легаты Папы Римского, следом хазары иудеи. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Константинополя. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил 9 посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о том, что увидели в этих странах. Самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинопольском соборе Святой Софии. В 988 году Владимир захватил Корсунь, это территория современного Севастополя, и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII, Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Именно там, в Корсуне, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа Корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий в честь правящего византийского императора Василия II. Существует предание о том, что в Корсуне князь Владимир ослеп, однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под названием «Крещатика». Вслед за ними крестились и многие бояре. В Киеве Владимир приказал разгромить устроенные им некогда капища, пантеон Владимира, а затем собрать всех жителей города на берегу Днепра. Как гласит летопись, на следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни по шее, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988 годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси. Именно это событие и отмечаем мы сегодня, 28 июля, как день крещения Руси.
0: След в истории.

В библейские времена в иудейских храмах, старом и новом, обязательно пел хор. Он обычно состоял из двух групп певцов, которые пели антифокальным пением, то есть по очереди, что немного напоминало эхо. Они пели псалмы, которые сейчас входят в библейскую книгу псалмов.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Марка.
1: Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога».
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Величие Иисуса. «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Евангелие от Луки, 1 глава, 31 и 32 стихи. Насколько велик сын? Он так велик, что Иоанн написал: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Он так велик, что Павел написал: «Ибо им создано все, что на небесах, и все, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Он не только Создатель, Он центр творения. Вы были созданы для Него и для Его радости. Нам сказано, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено и всякий язык исповедал, что Иисус Христос — Господь. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 6 по 11 стих. Какое это благословение для нас, что мы любим и нас любит такой великий Бог! Отец, мы восторгаемся Тобой, Твоим величием, силой, славой, мудростью, терпением и восторгаемся Твоей красотой. Приходи за нами скорее, Господь Иисус! Молимся в драгоценное имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Александр Спирин, российский биолог, академик РАН, ведущий российский специалист в области молекулярной биологии. «Я глубоко убежден, — говорит он, — что перебором путем эволюции невозможно получить сложный прибор. Это таинственное, я бы сказал, божественное соединение РНК, центральное звено живой материи, не могло появиться в результате эволюции. Она либо есть, либо ее нет. Она настолько совершенна, что должна была быть создана некой системой, способной изобретать».

0: 144-й псалом. «Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь, буду славить Твое имя вечно. Каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно. Велик Господь и достоин всякой хвалы, величие Его непостижимо. Поколение поколению будет восхвалять Твои дела и возвещать о Твоем могуществе. Буду размышлять о величии Твоей славы и о Твоих чудесных делах. О могуществе Твоих грозных дел будут все говорить, и я буду возвещать о Твоем величии. Будут вспоминать Твою великую благость и воспевать Твою праведность. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Благ ко всем Господь, Его милость на всех Его творениях. Все Твои творения прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят Тебя. Они будут рассказывать о славе Твоего царства и говорить о Твоем могуществе, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоих дел и о величественной славе Твоего царства. Твое царство вечное, и Твое правление на все поколения. Господь верен Своим обещаниям и милостив во всех Своих делах. Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Глаза всех смотрят на Тебя, и Ты даешь им их пищу в свое время. Ты открываешь свою руку и насыщаешь желания всех живущих. Господь праведен во всех своих путях и милостив во всех своих делах. Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает их. Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых уничтожит. Устами своими буду славить Господа. Пусть все созданное им прославляет Его святое имя.
1: Свободное радио.

0: Музыка сопровождает человека всю историю. И религиозная музыка не исключение. В разные времена она звучала по-разному, но неизменно помогала узнать и запомнить духовные истины и настроиться на молитву. Главное, чтобы церковное поклонение не становилось концертом, иначе оно тут же потеряет всякий смысл. Слушайте и пойте. В вечности Божье присутствие будет настолько близким и сильным, что без песни мы точно обойтись не сможем.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио.
1: Свободное радио.
0: Выбор очевиден.
2: Стих дня. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Савченко Олег Михайлович. Я пастор-душепопечитель церкви города Рузы. Сегодня мы поговорим о событии, которое изменило историю нашего народа. Ну, о таинстве, которое меняет жизнь каждого человека. Вспоминаем крещение Руси князем Владимиром, но давайте заглянем глубже. Что же такое крещение на самом деле? Это не просто обряд и не дань традиции. Об этом предельно ясно говорил апостол Павел. Давайте откроем Священное Писание, откроем послание Колоссянам, 2 главу, 12 стих. Там написано: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли через веру в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Обратите внимание на эти слова: «погребены» и «совоскресли». Крещение – это не просто омовение, это смерть. Когда мы уходим под воду, мы говорим: «Моя старая жизнь, полная эгоизма, обиды, греха заканчивается здесь». Мы погребаем своего ветхого человека со Христом. А когда мы выходим из воды, это воскресение, это старт абсолютно новой жизни, где мы соединены с Иисусом навеки. Это союз, который сильнее кровных уз. Именно этот глубокий смысл изменил Русь. В 1988 году наши предки принимали крещение не для галочки. Вступая в воды Днепра, они с ним символически умирали для язычества, для страха перед идолами, для темных суеверий и разобщенности. Они воскресли со Христом, чтобы стать новым народом, народом Божьим. Крещение Руси – это не просто дата, учебники. Это момент, когда наше государство официально вступила в этот союз с Богом. Мы перестали быть рабами стихии и стали наследниками Царства Небесного. И сегодня, когда мы вспоминаем это событие, мы вспоминаем не просто исторический выбор князя, а личный выбор каждого из нас. Друзья, крещение – это дверь, но войти в нее можно только через личную веру. Как сказано в том же стихе: через веру в силу Бога. Вода не смывает грехи механически, но если вы верите, что Христос умер за вас и воскрес, то крещение становится вашим личным союзом с Ним. Это момент, когда вы заключаете мир с Творцом. Пусть же память о крещении Руси напомнит нам, что мы призваны жить не по-старому, а силой воскресившего Христа. Спасибо, что были с нами. Мир вам и благодать от Господа. Аминь.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику и тебя бросит в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».

Всем привет! Оказывается, что домашние животные тоже могут страдать аллергией на своих хозяев, потому что люди являются точно такими же носителями аллергенов. Выражается подобная непереносимость потерей шерсти и дерматитом. Вообще не так же. Если у вас непереносимость коллег по работе или родственников, приехавших в гости, попробуйте посмотреть на это с другой стороны. Просто подумайте о том, что вы тоже можете быть для кого-то раздражителем и даже духовным аллергеном. Всем добра!

Нет на земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Что вы зовете меня Господь, Господь, а не делаете того, что я велю? Того, кто приходит ко мне, кто слушает мои слова и следует им, знаете, с кем можно сравнить? Его можно сравнить с человеком, который, строя дом, вырыл глубокий котлован и поставил фундамент на скале. Вышла из берегов река, обрушилась на дом тот, но не смогла его сдвинуть, потому что он выстроен на совесть. А того, кто слушает мои слова, но не следует им, можно сравнить с человеком, который построил дом на земле, без фундамента. Обрушилась на него река, и он сразу рухнул. От него осталась лишь груда развалин».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: По иронии судьбы, чувство собственного достоинства, уважение к самим себе приходит к нам извне. Их вселяют в нас другие люди. Наша семейная жизнь является тому ярким подтверждением. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Доктор Пол Брандт был военным хирургом и оперировал летчиков в годы Второй мировой войны. В одной из своих книг он рассказывает о молодом человеке, Питере Фостере, летчике Королевских вооруженных сил. Фостер летал на «Харрикейне», истребителе с конструкторским изъяном. Единственный пропеллер находился в передней части самолета, и в результате топливные баки находились рядом с кабиной пилота. При прямом попадании пламя тотчас же охватывало кабину. Она превращалась в сущий ад еще до того, как пилот успевал катапультироваться. Как следствие этого, летчикам приходилось переносить 20 операций, чтобы хоть как-то восстановить кожный покров на лице. Питер Фостер был одним из тех летчиков, чье лицо обгорело до неузнаваемости. Но в жизни Фостера была любовь. Любовь его родителей и его невесты. Последняя убедила его в том, что он совершенно не изменился. Какое значение имеют какие-нибудь 7-8 миллиметров кожи? 2 года спустя они поженились. Фостер так говорил о своей жене. «Она стала моим зеркалом. Она заставила взглянуть на себя по-новому. Когда я смотрю в ее глаза, она отвечает мне теплой ласковой улыбкой, как бы говоря мне, у тебя все в порядке». Вот в чем смысл брака. Союз двух людей, основанный на взаимном восхищении. На этом надежном фундаменте и покоится самоуважение супругов. Это позволяет любящим друг друга людям не обращать внимания на многочисленные недостатки. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

120-й псалом. «Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне помощь? Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. Он не позволит ноге твоей пошатнуться. Хранящий тебя не задремлет. Истинно хранящий Израиль не задремлет и не уснет. Господь — страж твой. Господь — тень твоя по правую руку твою. Солнце не поразит тебя днем, ни луна — ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Он сохранит твою душу. Господь будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить, отныне и вовеки».

0: золотые библейские стихи.
1: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Книга Иеремия, 29 глава, 12 стих.
0: Глоток живой.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. 28 июля отмечается День крещения Руси. Это также день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Как государственный памятный день, этот праздник был установлен в 2010 году. Как повествует летописное сказание об испытании или выборе вер, в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов, чтобы выбрать веру для своего народа. Сначала пришли волжские булгары, мусульмане, потом легаты Папы Римского, следом хазары иудеи. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Константинополя. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил 9 посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о том, что увидели в этих странах. Самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинопольском соборе Святой Софии. В 988 году Владимир захватил Корсунь, это территория современного Севастополя, и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII, Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Именно там, в Корсуне, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа Корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий в честь правящего византийского императора Василия II. Существует предание о том, что в Корсуне князь Владимир ослеп, однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под названием «Крещатика». Вслед за ними крестились и многие бояре. В Киеве Владимир приказал разгромить устроенные некогда капище пантеон Владимира, а затем собрать всех жителей города на берегу Днепра. Как гласит летопись, на следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни по шее, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988 годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси. Именно это событие и отмечаем мы сегодня, 28 июля, как день крещения Руси.
0: След в истории.

же помните шутку о том, что первые 40 лет детства – самые сложные в жизни мужчины? За этой шутливой формулировкой «опыт поколений» и приближаясь к 40, мужчина становится по-настоящему взрослым. А любая взрослость, неважно про мужчин мы или про женщин, взрослость отличается умением отказывать. Причем и себе, и другим. Взрослый человек – это человек разборчивый, не всеядный. Отказывайтесь уверенно, если чувствуете, что, согласившись, будете не в ладу с собой и Богом. Ведь это и есть взрослость.

0: 127-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий его путями. Ты будешь есть плоды труда своих рук. Блажен ты, и процветание будет у тебя. Жена твоя будет, как плодовитая лоза в твоем доме. Твои дети будут, как ветви маслин вокруг твоего стола. Так будет благословен человек, боящийся Господа. Да благословит тебя Господь Сиона. Да увидишь ты процветание Иерусалима во все дни своей жизни. И да увидишь детей у детей своих. Мир Израилю».
1: Свободное радио рядом.

0: Время подумать.
1: Очень многие романы Франсуазы Саган про то, что если перед тобой закрывается одна дверь, значит, где-то открылась непременно другая. А мы очень часто упираемся, как бараны, под закрытой дверью и не хотим принять того факта, что дверь эта закрыта по одной лишь причине. Просто нам туда не надо. Как отличить одну ситуацию от другой? Например, сделал предложение девушке. Она в ответ лишь покачала головой. Мол, нет, извините, вы не мое, не мое. И вот как быть? Проявить настойчивость и добиваться? Или все, меняем вектор, идем своей дорогой, не твое так не твое. Или вот в бизнесе. Попробовал, сделал все от себя зависящее, не получилось. И как теперь? Лучше сказать «бизнес – это не мое» и идти, например, в менеджеры или пытаться снова и снова. Джорджа Лукаса, автора «Звездных войн», жутко критиковали. И вот как он понял, что останавливаться не надо, что это не конец, это не стена? А вы знаете ответы на эти вопросы? Как отличить «нет» от «подожди, еще не время»?
0: Вы подумали? А мы сказали…

счет каждому дню. Учитывай каждую потраченную минуту. Время – единственное, где скоредность похвальна. Томас Манн, немецкий писатель.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

кто-то читает, слушает и смотрит все новости и аналитику, которую только можно найти в интернете. А кто-то сознательно отказывается от новостей, чтобы жить спокойнее. И сказать, кто прав, а кто нет, тут нельзя. Первые рискуют отравиться пропагандой, но могут понять процесс и подготовиться к внезапным поворотам. А вторые рискуют оказаться в розовых очках, зато спят спокойнее. Как бы там ни было, нужно помнить, что всегда важно держаться золотой середины. Опасно заразиться ненавистью, держась новостной повестки. Но не менее вредным может быть позиция закрывания глаз, ведь таким образом вы упустите шанс сопереживать и искренне молиться о мире и о прощении. Подумайте об этом.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи, то ли касание неба.

мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Жизнь каждого человека. Вспоминаем крещение Руси князем Владимиром, но давайте заглянем глубже. Что же такое крещение на самом деле? Это не просто обряд и не дань традиции. Об этом предельно ясно говорил апостол Павел. Давайте откроем Священное Писание, откроем послание Колоссянам, 2 главу, 12 стих. Там написано: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли через веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Обратите внимание на эти слова: «погребены» и «совоскресли». Крещение – это не просто омовение, это смерть. Когда мы уходим под воду, мы говорим: «Моя старая жизнь, полная эгоизма, обиды, греха заканчивается здесь». Мы погребаем своего ветхого человека со Христом. А когда мы выходим из воды, это воскресение, это старт абсолютно новой жизни, где мы соединены с Иисусом навеки. Это союз, который сильнее кровных уз. Именно этот глубокий смысл изменил Русь. В 1988 году наши предки принимали крещение не для галочки. Вступая в воды Днепра, они с ним символически умирали для язычества, для страха перед идолами, для темных суеверий и разобщенности. Они совоскресли со Христом, чтобы стать новым народом, народом Божьим. Крещение Руси – это не просто дата, учебники. Это момент, когда наше государство официально вступило в этот союз с Богом. Мы перестали быть рабами стихии и стали наследниками Царства Небесного. И сегодня, когда мы вспоминаем это событие, мы вспоминаем не просто исторический выбор князя, а личный выбор каждого из нас. Друзья, крещение – это дверь, но войти в нее можно только через личную веру. Как сказано в том же стихе: через веру в силу Бога. Вода не смывает грехи механически, но если вы верите, что Христос умер за вас и воскрес, то крещение становится вашим личным союзом с Ним. Это момент, когда вы заключаете мир с Творцом. Пусть же память о крещении Руси напомнит нам и что мы призваны жить не по-старому, а силой воскресившего Христа. Спасибо, что были с нами. Мир вам и благодать от Господа. Аминь.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет всем! Первую радиопрограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России — русский физик Александр Попов. Она содержала всего два слова — Генрих Герц. Наши передачи куда более насыщены смыслом. И дело не в количестве слов или витиеватости слога. Просто мы верим в милосердие Бога и хотим вдохновлять вас искать исполнение Его воли. Ваше свободное радио.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Наступил четверг пред Пасхой. Люди моют все, скребут. На Христа глядят с опаской. Вдруг не примет он их труд. Чистят все дома от грязи. Моют окна и полы, чтоб блестело все, как стразы, даже дальние углы. А Господь на них взирая, с сожалением глядит. Ведь мытьем полов до рая никогда им не дойти. Надо всем себя очистить, сердце Богу отворить, вместе с Ним до тайной мысли все до дна души отмыть. Покаянием в сердце грешном, исповедуя свой грех в доме внутреннем, не внешнем, как Господь, прощая всех, приходите причаститься перед Пасхою в четверг, перед Господом склониться, чтоб омыл с души он грех. Только кровь Христа очистит, что струилась на кресте. Удостоится той чести может каждый во Христе.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Ну, ладно, Толик, я, короче, побежала, я тебе потом расскажу, ты потом напиши мне.
1: О, Екатерина, проходите, вас-то я как раз
0: подожди,
1: и дожидаюсь.
0: Я перезвоню, ладно? Давай, пока. Меня?
1: Ага, ну-ка сядьте сюда.
0: Погодите, так, вы вообще кто?
1: Ну-ка скажите,
0: подождите, а кто вы вообще? Я не понимаю, что... Что вы
1: делаете? Миндально не увеличены, головные боли не беспокоят. Простуда, грипп. Питаетесь регулярно, Катя? Так, пульс 68, ничего не понимаю, вы в отличной форме.
0: Была, пока вы не пришли. Я, между прочим, фитнесом занимаюсь и холодной водой по утрам обливаюсь. Почему я должна быть в плохой форме?
1: 34.
0: Чего?
1: 34.
0: Перестаньте, у меня все в порядке со слухом.
1: Читайте в очках.
0: Хватит с меня. Говорите немедленно, что тут происходит.
1: Так, психологические травмы, развод.
0: Какой еще развод? Я еще не замужем. Вы о чем вообще? Какое отношение развод имеет к моему здоровью? И вообще, с какой статьи я должна отвечать на эти все ваши дурацкие личные вопросы?
1: Екатерина Крошкина, физически и психологически в полном порядке.
0: Что происходит? У меня сейчас крыша поедет. Кто вы?
1: Мой начальник хотел узнать, почему вы не исполняете своего предназначения.
0: Что? Предназначение? Вашему начальнику? Я что-то не понимаю.
1: Понимаете, большей частью Господь действует на земле через людей. Ну и так как вы не делаете того, что Господь для вас предназначил, мы было подумали, что с вами что-то не в порядке. Но нет. Вы совершенно здоровы.
0: А почему это вы и ваш начальник... кто бы он там ни был. Не найдете никого другого для того, чтобы исполнить это, ну, предназначение вот это вот.
1: Вы это что, серьезно?
0: Серьезно? А что ты...
1: Дело в том, Катя, что еще до сотворения Вселенной Господь наделил вас особенными, уникальными дарованиями для особенного служения в определенный период истории. Никто не исполнит вашего предназначения вместо вас.
0: Что вы такое говорите? Одумайтесь! Бог всемогущ! Он ни в ком не нуждается, и уж тем более во мне. Да если он захочет, он просто вот так вот взмахнет рукой.
1: Верно, Катя, верно. Но по определенным, пока недоступным для твоего разума причинам, он действует в мире через людей.
0: Погодите, а если, ну если, как вы говорите, он ваш начальник, то получается, если исходить из такой логики,
1: извините,
0: то
1: Катя,
0: вы...
1: Не понял.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он, хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего Сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын. А если сын, то и наследник, и им тебя сделал Бог.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Христианин – свободный господин всего, никому не подвластен. Христианин – самый прилежный слуга, подвластен всем.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом.

0: Привет, друзья! Как ваши дела сегодня? Ловите лайфхак. У вас ведь есть смартфон и возможность делать в нем заметки. Называете заметку «Со мной всегда случается что-то хорошее» и ставите двоеточие. Теперь ваша задача – настроить себя так, чтобы подмечать что-то хорошее и добавлять в эту заметку. И обещаю, вы будете удивлены, насколько много хорошего с вами случается. И столько всего вы раньше не замечали. И никакого магизма здесь нет. К великому сожалению, мы впитываем культурный код фиксации на негативе. Попробую на примере. Вот опоздали вы на автобус, ушел прямо перед носом, и фиксация есть. Но вот опять, но почему всегда так? А почему всегда? С чего вы это взяли? А взяли вы это с того, что не фиксируетесь на моментах, когда, например, выходили на остановку, и бац, карета подана, и, главное, нужный автобус в нужном направлении. Вот я, друзья, и предлагаю на полном серьезе поиграть в эту игру. Ну да, пусть игру. Заведите заметку. Со мной всегда случается что-то хорошее. Могу даже подсказать пункт номер один. Вам сегодня передали привет на свободном. Ну как кто? Я передаю вам привет, друзья. Хорошего дня. Всем здравствуйте. Здесь Наташа Романцова.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Иерусалим под действием психического расстройства начинают вести себя как святые или пророки, будто они наделены божественными силами. Для такого поведения есть даже специальный термин – «Иерусалимский синдром». И проявляется он у людей самых разных вероисповеданий – у христиан, иудеев и у мусульман. По статистике, Иерусалимский синдром наблюдается в среднем у 100 паломников в год, из которых 40 попадают в местную психиатрическую больницу.
1: Настройся на хороший день.

0: притчи Соломона.
1: Человек знания осторожен в словах и рассудительный хладнокровен.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Худяков?
1: Сегодня хотел поразмышлять о воле Божьей. Хочу зачитать Евангелие от Матфея, 7 главу, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не о Твоей воле имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Как страшно услышать эти слова. Но что же нам сделать, чтобы эти слова, они не были обращены к нам? Но чтобы Бог нам сказал: верный и добрый раб. Номер один. Желание Бога – это то, чтобы мы освящались. Написано: воля Божья – наше освящение. Нам нужно освящаться. Как мы это можем сделать? Когда мы вникаем в это слово, применяем свою жизнь. Когда мы каемся, просим прощения. И следующее. В Евангелии от Марка Иисус Христос сказал и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». И следующее. Воля, желание Божье – это то, чтобы мы проповедовали Евангелие. Итак, чтобы нам не оказаться в числе этих людей, которые услышат эти страшные слова, что он их не знает, нам нужно знать его волю, и нам нужно ее исполнять. И воля Божья – это наше освящение, и воля Божья, чтобы мы проповедовали Евангелие. Пусть Бог благословит вас.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
0: 28 июля отмечается День Крещения Руси. Это также день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Как государственный памятный день, этот праздник был установлен в 2010 году. Как повествует летописное сказание об испытании или выборе вер, в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов, чтобы выбрать веру для своего народа. Сначала пришли волжские булгары, мусульмане, потом легаты Папы Римского, следом хазары-иудеи. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Константинополя. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил 9 посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о том, что увидели в этих странах. Самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинопольском соборе Святой Софии. В 988 году Владимир захватил Корсунь, это территория современного Севастополя, и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII, Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Именно там, в Корсуне, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа Корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий в честь правящего византийского императора Василия II. Существует предание о том, что в Корсуне князь Владимир ослеп, однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под названием «Крещатика». Вслед за ними крестились и многие бояре. В Киеве Владимир приказал разгромить устроенные некогда капище, пантеон Владимира, а затем собрать всех жителей города на берегу Днепра. Как гласит летопись, на следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни по шее, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988 годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси. Именно это событие и отмечаем мы сегодня, 28 июля, как День Крещения Руси.
2: След в истории.

0: Друзья, привет! Это Катя. Вы когда-нибудь задумывались о том, что зло реально? В современной поп-культуре зло, страх, ужас возведены в разряд хорошо продающегося товара. Существует целая индустрия ужаса. Люди платят немалые деньги, чтобы пощекотать себе нервы. При этом страх вышучивается. Злые образы из ужастиков становятся карнавальными костюмами и объектами шуток. И уже непонятно, а чего вообще тут бояться? Все сводится к адреналину и облегчению, что все на самом деле игра и шутка. Но зло действительно реально. И если посмотреть на мир вокруг, его работа более чем очевидна. И при этом мы с уверенностью можем сказать: «Я не убоюсь зла». И причина для этого рядом с нами. Перед лицом любого зла стоит наш Бог, который сказал: «Не оставлю тебя и не покину». Помните об этом и ничего не бойтесь.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Я уверен, что нынешние наши страдания – ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как при родах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным.

0: Классики о вере.
1: Кто вдается в объяснение Писания, не стяжав предварительно духовной свободы, тот поработился страсти любопытства и сильному увлечению мысленным пленением. Преподобный Авва Исаия.
2: Это свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Величие Иисуса. «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Евангелие от Луки, 1 глава, 31 и 32 стихи. Насколько велик сын? Он так велик, что Иоанн написал: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Он так велик, что Павел написал: «Ибо им создано все, что на небесах, и все, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Он не только Создатель, Он центр творения. Вы были созданы для Него и для Его радости. Нам сказано, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено и всякий язык исповедал, что Иисус Христос — Господь. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 6 по 11 стих. Какое это благословение для нас, что мы любим и нас любит такой великий Бог! Отец, мы восторгаемся Тобой, Твоим величием, силой, славой, мудростью, терпением и восторгаемся Твоей красотой. Приходи за нами скорее, Господь Иисус! Молимся в драгоценное имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я из Волгограда, пастор церкви Южная, Владимир Николаевич Минаков.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Процесс, который происходил внутри греховный, он требовал чего-то нового. И новое это было познание истины Иисуса Христа.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера – это доверие Богу. И здесь многие вопросы решаются Богом. Главное увидеть, чтобы не ты начинал все эти решения, а Бог через молитву, через общение, через какие-то, может быть, разговоры с братьями, с сестрами. Бог решает.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Любимый библейский стих? Ну, наверное, вся Библия. Она любимая, потому что она меня подвела ко спасению, прощение грехов, к Иисусу Христу.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: В смысле, что свобода – это хорошо. Христос нас освободил от чего? От греха. Это хорошо. А свобода в плане того, что во всем мы можем иметь какой-то доступ ко всему, что в мире, что там каких-то, может быть, других организаций.

0: любить друг друга, любить церковь. Это наша обязанность.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободная.медиа.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Он молился за своего племянника. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления. Книга Бытие, 19 глава, 29 стих. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Авраам, друг Божий, жил на возвышенности, а его племянник Лот поселился в Содоме. Бог сообщил Аврааму, что на этот развращенный город пойдет суд. Встревоженный тем, какая участь ожидает его племянника, Авраам воззвал к Богу, умоляя его пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На следующее утро Содом пылал. Бог не нашел там 10 праведных душ. А что с Лотом? Неужели молитва Авраама была напрасной? Нет, ибо его Бог — это Бог, который слышит молитвы. Он видел беспокойство Авраама в отношении того, кто был из его родства. Исполненный жалости, Бог вынудил Лота вместе с дочерьми покинуть Содом непосредственно перед разрушением города. Они нашли убежище на горе. Нам не сказано, виделся ли потом Авраам с Лотом, но он молился не напрасно. Бог пощадил Лота, потому что вспомнил об Аврааме. Благодаря дяде племянник был пощажен. Друзья, у нас есть близкие нам люди, члены наших семей, которые пребывают в миру. Молитесь о них Богу, зная, что на этот развращенный мир обрушится суд. Не переставайте этого делать, ибо Бог верен и слышит наши молитвы. Давайте будем просить Его о сострадании к тем, кто близок нам и кого мы любим.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Савченко Олег Михайлович. Я пастор-душепопечитель церкви города Рузы. Сегодня мы поговорим о событии, которое изменило историю нашего народа. Ну, о таинстве, которое меняет жизнь каждого человека. Вспоминаем крещение Руси князем Владимиром, но давайте заглянем глубже. Что же такое крещение на самом деле? Это не просто обряд и не дань традиции. Об этом предельно ясно говорил апостол Павел. Давайте откроем Священное Писание, откроем послание Колоссянам, 2 главу, 12 стих. Там написано: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли через веру в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Обратите внимание на эти слова: «погребены» и «совоскресли». Крещение – это не просто омовение, это смерть. Когда мы уходим под воду, мы говорим: «Моя старая жизнь, полная эгоизма, обиды, греха заканчивается здесь». Мы погребаем своего ветхого человека со Христом. А когда мы выходим из воды, это воскресение, это старт абсолютно новой жизни, где мы соединены с Иисусом навеки. Это союз, который сильнее кровных уз. Именно этот глубокий смысл изменил Русь. В 1988

0: только через личную веру. Как сказано в том же стихе, через веру в силу Бога. Вода не смывает грехи механические, но если вы верите, что Христос умер за вас и воскрес, то крещение становится вашим личным союзом с Ним. Это момент, когда вы заключаете мир с Творцом. Пусть же память о крещении Руси напомнит нам, что мы призваны жить не по-старому, а силой воскресившего Христа. Спасибо, что были с нами. Мир вам и благодать от Господа. Аминь.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио

День хвалы. Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
2: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
1: И говорят ему ученики его:
3: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
1: Говорит им Иисус:
2: «Сколько у вас хлебов?»
1: Они же сказали:
4: 7 и немного рыбок».
1: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей.
5: Новая музыка на свободном радио.

Дайте нам первые 7 лет жизни ребенка в Божьей благодати, и мы можем бросить вызов миру, плоти и дьяволу. Чарльз Спержен.

0: готовите? Чем планируете перекусить сегодня? Кстати, а можно ли в Библии найти принципы правильного питания? Может быть, нам следует питаться как Иисус, чтобы быть более благочестивыми? Так, что мы знаем? Иисус ел рыбу и ел ягненка, так что вегетарианцем он точно не был. Библия не запрещает нам есть мясо, но и не принуждает к этому. Единственное, что Библия говорит, что мы не должны навязывать свои убеждения в этом вопросе другим людям. Тот, кто ест, пусть не презирает того, кто не ест. Так что же с правильной библейской диетой? Пусть нашим главным принципом будут слова «Едите ли, пьете, все делайте во славу Господа». Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на «Свободном радио». Начинайте ваш день вместе с нами.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: История христианских гимнов. «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось». Рок-опера композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» стала настоящей сенсацией 80-х годов XX века. В официально атеистической стране было невероятным услышать грандиозный хор, поющий церковный кант «Аллилуйя». Для композитора Алексея Рыбникова вера всегда имела огромное значение. В интервью журналу «Фома» он рассказал о том, что главная тема его рок-оперы – это поиск. Мучительный поиск ответов на самые важные жизненные вопросы и вопросы взаимоотношения человека с миром высшим, духовным. Заканчивается опера пением. Всем проклятым вопросам ответим «Аллилуйя любви, аллилуйя». Причем любви именно в евангельском ее понимании, сказал композитор.
1: Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия человек? Две души не

0: немножко голова гудит. Можно я присяду на минутку?
1: Конечно, конечно, Вика, садись, отдохни. Может, тебе воды принести?
0: Да, если можно.
1: На, держи.
2: Виктория, дорогая ты наша, как я рад, что тебе лучше. Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим, как тут у нас, как самочувствие?
0: А вы должны быть мой лечащий врач.
2: Что?
1: Амнезия. Она даже свое имя не сразу вспомнила.
2: Виктория, дело такое, мы с тобой еще до того, как ты впала в кому, были знакомы. Мой сын Дима с тобой на одном курсе учится, не помнишь?
0: Дима.
2: Ну-ну-ну-ну, слезами тут не поможешь. Все будет хорошо, ты молодчина. Травмы головы, они просто часто сопровождаются временной потерей памяти. Это пройдет. Ты нам вот что, ты нам расскажи лучше, как ты себя чувствуешь.
0: Ой, голова немного гудит. А так, в общем, ничего. Медсестра, вы, кажется, хотели принести мне воды.
1: Вика, я ведь только что принесла тебе стакан воды, и ты выпила его залпом. Вот, пустой стакан.
2: Ничего-ничего. Канька, принеси, пожалуйста, еще
0: водички. Доктор, что со мной? Я попала в аварию?
2: Да, было дело. Но ты молодчина, дела идут на поправку. Ну-ка, сейчас не шевели головой. Угу. Следи за моим пальцем. Отлично. Чувство тошноты не испытывала в последнее время?
0: Нет.
1: Ее вырвало 15 минут назад.
0: Что?
2: Вика, сосредоточься, пожалуйста, и попытайся что-нибудь вспомнить. Давай, будь умницей. Ну, все, что приходит в голову. Ну, хоть что-нибудь приходит в голову?
0: Когда я умру, я буду на небесах.
2: Что?
0: Я вспомнила, что когда я умру, я буду на небесах.
1: Вик, а какая у тебя религия? Ты какую церковь-то посещала?
0: Церковь?
1: Ну да.
0: Не помню.
1: Тогда как ты вообще можешь судить о том, будешь ты на небесах или не будешь?
0: Это Божий дар.
1: Что это?
0: Спасение! Я не могла ничего сделать, чтобы заслужить его. Наверное, это и объясняет тот факт, что хотя я и забыла все мои поступки, всю мою жизнь, я отчетливо помню, что спасена по милости Бога.
1: Владимир Афанасьевич, я думаю, что травма головы повлияла не только на память.
2: Нет, Вика мыслит совершенно ясно. В Библии в самом деле сказано, что спасение – это Божий дар. Его нельзя заработать.
1: Ой, да ладно вам, что вы такое говорите? У всех религий есть какие-то требования. Там праздники, посты, ритуалы, я не знаю, паломничество.
2: А апостол Павел, кстати, писал, что в сравнении с праведностью Христа, наша праведность, она как...
0: Запачканная одежда.
1: Она права?
2: Совершенно верно, Вика. Как запачканные одежды.
1: Погодите, погодите, но что-то ведь нужно сделать. В конце концов, ну не все же будут спасены.
0: Вера!
1: Что, Вера? Я Катя?
2: Катюша, Виктория пытается сказать, что спасены будут те, кто истинно уверовал в Сына Божьего Иисуса Христа.
1: Но ведь, как бы... Подождите, я что-то запуталась совсем.
2: Так, пойдем, отведем Вику в палату, и я тебе на обратном пути все объясню.
0: Угу, пойдем. А кто такая Вика?
3: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Честь для человека — удерживаться от раздоров, а всякий глупец скор на ссору.
2: They say life is just a state of mind, and that you create your own reality within your mind. Therefore, you are in control, and everything is gonna be all right. There is a better way.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет, с вами Андрей Мухин. Друзья, обычно я говорю о том, как христианство распространялось среди народов. А сегодня рассказ о том, как оно буквально умирало и оставляло землю, о которой пойдет речь. Мы отправляемся в Турцию. Если мы откроем Библию, то уже в книге «Бытие» мы найдем историю, как Фара со своим сыном Авраамом и остальным семейством переселились из Ура Халдейского, современный Южный Ирак, в город Харан, ныне Шанлы-Урфа, который находится на территории современной Турции. В книге «Деяния» описана история апостола Павла, который родился в Тарсе, расположенной на юге центральной Турции, проповедовал и начинал в церкви в городе Эфес и Антиохия. А в книге «Откровения» упоминаются 7 церквей апокалипсиса, среди которых город Смирна, современный Измир, Пергам, современная Бергама, Филадельфия, Алшахир и другие. Они находятся на западе Турции. В истории этой земли было несколько цивилизаций. Хеттское царство, Фригия, Лидия, Древняя Греция, Персидская империя, Римская империя, Византия, Сельджукский римский султанат и, наконец, Османская империя, которая включала территорию современной Турции. Турки, захватывая новые территории, насильно обращали местное население в ислам. По законам шариата, все немусульмане земли, живущие в Османской империи, должны были платить подушный налог джизью. Также к ним применялись разные формы дискриминации, подчеркивающие их второсортное положение. В 20 веке турки перешли к целенаправленному уничтожению христианских народов. Геноциду подвергли армян, греков и ассирийцев. Мужчин зверски убивали, а женщин, стариков и детей сгоняли в караваны и отправляли маршем в концентрационный лагерь смерти Дейр-эз-Зор, расположенный на востоке бесплодной пустыни Сирии, где они умирали от голода, жажды, болезни и нападений курдских банд. Спустя десятилетия рядом с этим местом построили мемориальный комплекс в память о жертвах тех событий. Уничтожение турками христиан считается первым и самым масштабным преступлением против человечности в 20 веке. В наши дни Турция — это светское государство по закону, но с глубоким исламским влиянием. Христиане там все же есть, но их количество ничтожно. Удивительно, что именно там родилась известный христианский апологет Хатун Таш. Она выросла в Стамбуле в семье имама, переехала учиться в Англию. В Лондоне, будучи молодой студенткой, впервые познакомилась с христианами и открыла для себя новое учение об Иисусе, которое противоречило ее традиционным убеждениям. В поисках истины она усиленно изучала Коран и Библию. Это привело ее к осознанию, что ислам – ложная религия. Хатун приняла Иисуса своим Господом и посвятила жизнь на благовестие мусульманам. Она стала выступать в уголке ораторов, критикуя Коран, за что ее неоднократно избивали и однажды даже ранили ножом. Но нападения только укрепили ее веру в Господа, и сегодня она продолжает свое служение на английском и турецком языках. Интересно, что Библию на турецкий язык перевел мусульманин, и был поляк Войцех Бобовский. В 1628 году он попал в османский плен, принял ислам под именем Али-Уфки, стал дипломатом и композитором при султанском дворе. В 1664 году он впервые в истории перевел Библию на турецкий язык. В дальнейшем этот перевод использовало британское библейское общество при печати нового издания Священного Писания в начале XIX века. В 20 веке Турция перешла с арабского шрифта на латиницу, и Библию переиздали с текстами, написанными латинскими буквами. А в 2001 году уже турецкое библейское общество выпустило современный перевод всей Библии. И сейчас вы услышите, как звучит Евангелие от Иоанна 3:16 на турецком языке.
4: Его прочитает для вас мой знакомый из Турции Таха.
5: Hello, свободное радио.
6: Здравствуйте, свободное радио. Меня зовут Таха, я из Турции. Сегодня я прочитаю для вас Иоанна 3 глава 16 стих. На турецком языке это
5: Йоханна 3 кысым 16 аят. Аллах дуняя о кадар севди ки, биричик оулуну верди. Öyle ki, her kim ona iman ederse, mahvolmasın, ama sonsuz yaşama kavuşsun.
4: Спасибо, Таха.
3: Друзья, история Турции – это один из пазлов мировой картины событий, которые происходят с христианством на земле по сей день. Но слава Богу, мы знаем, что будет в конце. Пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, обязательно исполнится. И пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедует, что Господь Иисус – слава Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: Вот точно так же, как в потоке машин соседняя полоса всегда едет быстрее, точно так же, если две очереди, то всегда быстрее двигается та, в которую вы не встали. Не знаю, что это за такая закономерность, но точно знаю. Бывает, чего-то ждешь, ждешь, а потом раз и случилось. И мало того, что случилось, а уже и успело стать прошлым для вас. По большому счету мы так и живем, не успеваем оглянуться, а циферблаты все меняют и меняют свои значения. И все мы стремимся в светлое будущее, а разрешите, пожелаю вам светлого, комфортного, настоящего. Всем хорошего дня, здесь на Свободном Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как показали исследования, проведенные доктором Бертраном Уайтом из Гарвардского университета, существует 6 основных факторов воздействия окружающей среды на развитие интеллекта у ребенка. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я перечислю 3 из них и закончу этот список в следующий раз. Первое. Как показали исследования доктора Уайта, основы будущего интеллектуального развития ребенка закладываются в возрасте от 8 до 18 месяцев. Именно в этот довольно короткий период ребенок накапливает огромное количество опыта общения с окружающей средой, что значительно повлияет на его будущие интеллектуальные способности. Второе. Единственным и самым важным фактором воздействия окружающей среды на ребенка является его мать. «Она на крючке», — говорит доктор Уайт. И ее воздействие на мироощущение ребенка огромно, намного сильнее других факторов. Отец, конечно, тоже играет значительную роль, но ничто не может сравниться с материнской любовью и участием в этот критический период. Третье. Живая речь, обращенная к ребенку, заметьте, не телевизор, не радио, не разговор между собой, а именно живая речь является самым важным фундаментальным стимулом развития его языковых и интеллектуальных способностей, а также навыков общения. Исследователи утверждают, погрузить ребенка в атмосферу живого человеческого общения – вот лучшая гарантия здорового и ясного ума. Другими словами, мамы, побольше говорите со своими малышами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: do what floats my boat, but God tells the wind everywhere to flow, and it flows.
1: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. В 2004 году в Иерусалиме во время ремонта канализации археологи обнаружили знаменитую купальню Силуам, упомянутую в Евангелии от Иоанна. После этого взором ученых открылся нижний конец улицы первого века, которая вела к Храмовой горе. С тех пор продолжаются работы по восстановлению этой улицы, чтобы и сегодня современные паломники могли подняться на Храмовую гору той же дорогой, по которой иудейские и христианские паломники шли в первом веке. Эта подземная улица еще не полностью доступна. Тем не менее, церемония открытия ее части уже состоялась. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю. Ведь без знания прошлого невозможно понять настоящее и тем более будущее.
2: Бог с тобой. Не бойся, свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Стих дня. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Савченко Олег Михайлович. Я пастор-душепопечитель церкви города Рузы. Сегодня мы поговорим о событии, которое изменило историю нашего народа. Ну и о таинстве, которое меняет жизнь каждого человека. Вспоминаем крещение Руси князем Владимиром, но давайте заглянем глубже. Что же такое крещение на самом деле? Это не просто обряд и не дань традиции. Об этом предельно ясно говорил апостол Павел. Давайте откроем Священное Писание, откроем послание Колоссянам, 2 главу, 12 стих. Там написано: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы совоскресли через веру в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Обратите внимание на эти слова: «погребены» и «совоскресли». Крещение – это не просто омовение, это смерть. Когда мы уходим под воду, мы говорим: «Моя старая жизнь, полная эгоизма, обиды, греха заканчивается здесь». Мы погребаем своего ветхого человека со Христом. А когда мы выходим из воды, это воскресение, это старт абсолютно новой жизни, где мы соединены с Иисусом навеки. Это союз, который сильнее кровных уз. Именно этот глубокий смысл изменил Русь. В 1988 году наши предки принимали крещение не для галочки. Вступая в воды Днепра, они с ним символически умирали для язычества, для страха перед идолами, для темных суеверий и разобщенности. Они воскресли со Христом, чтобы стать новым народом, народом Божьим. Крещение Руси – это не просто дата, учебники. Это момент, когда наше государство официально вступила в этот союз с Богом. Мы перестали быть рабами стихии и стали наследниками Царства Небесного. И сегодня, когда мы вспоминаем это событие, мы вспоминаем не просто исторический выбор князя, а личный выбор каждого из нас. Друзья, крещение – это дверь, но войти в нее можно только через личную веру. Как сказано в том же стихе: через веру в силу Бога. Вода не смывает грехи механически, но если вы верите, что Христос умер за вас и воскрес, то крещение становится вашим личным союзом с Ним. Это момент, когда вы заключаете мир с Творцом. Пусть же память о крещении Руси напомнит нам, что мы призваны жить не по-старому, а силой воскресившего Христа. Спасибо, что были с нами. Мир вам и благодать от Господа. Аминь.
0: Свети ярко. Свободное радио.
2: Окей, да, поехали.
3: Си бемоль здесь. Светлые ноты.
2: Чекин. Okay.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не молись по утрам и вечерам. Да и перед едой тоже тебе, что время некуда девать. Главное – это молиться в душе. Или в душе. Можно даже не произносить слов, ведь главное – это правильный настрой.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Наш сайт – свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Свободное радио.
1: Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Детки, я пишу это вам, чтобы вы не грешили. Если же кто согрешит, у нас есть перед Отцом заступник, Иисус Христос, Он праведен. И Он Сам — искупительная жертва за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот как мы можем узнать, знаем ли мы Его. Мы знаем Его, если исполняем Его заповеди. Кто говорит: «Я знаю Его», но не исполняет Его заповедей, тот лжец, в нем нет истины. А кто исполняет Слово Его, в том Божья любовь воистину достигла совершенства. Так мы можем узнать, в нем ли мы. Кто говорит, что он в нем, тот должен и жить так, как жил он».

0: лет на пороге Третьей мировой войны. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке влечет за собой развертывание крупномасштабной военной кампании с участием миротворческих сил ООН и НАТО. Кто знает, чем обернется эта беспрецедентная операция в регионе? По заявлениям некоторых экспертов, конец света наступит через 2 месяца и 16 дней. Глобальной катастрофой грозит человечеству начало самого масштабного проекта в истории науки – запуск андронного коллайдера. Процессы, происходящие внутри адской машины, могут выйти из-под контроля ученых, что приведет к гибели земной цивилизации. На этом наш выпуск завершен. Смотрите вечерние новости на нашем канале в 18 часов. Приятного вам дня!
1: Да, все признаки налицо. Надо пойти народ оповестить. Ольга Васильевна, новости смотрели?
2: Ой, что в мире делается? Куда мы катимся?
1: Так известно куда. Последнее время. Скоро этот, как его, апокалипсис.
2: Вот и я так думаю. Кругом болезни, одна страшнее другой. Я думаю, нам скоро с людьми через форточку говорить придется, да. А что поделаешь? Карантин.
1: Слушайте, надо в нашем городе бункер выкопать. Там и переждем.
2: Ой, правильно, Петрович, говоришь, дело говоришь.
1: Эй, Макарыч, ты новости смотрел?
3: Так точно.
1: Ну и что думаешь?
3: Ну, по этому вопросу могу доложить, что полное, понимаешь, безобразие в мире делается. При советской-то власти ни одна западная вражина так бы не посмела. Давно бы уже разогнали это нафиг ядрёное фене.
1: Знаете, дело, сейчас время такое, понимаешь, последнее.
3: Это как понимать?
1: Ну, это как в Библии написано. Ну, короче, конец света. Я к тебе, как человеку военному, за советом. Думаю, у нас надо бункер соорудить. Ну, на время катаклизмов. Так думаешь?
3: Одобряю.
1: Я тогда к тебе вечерком еще зайду, потолкуем. О, Екатерина Васильевна, ты тут? Чем занимаешься?
4: Класс готовлю. Скоро в воскресной школе новый учебный год.
1: Да какая там воскресная школа? Ты новости-то смотрела?
4: Смотрела.
1: Катастрофы, войны, болезни. Знаешь, небось, к чему клоню?
4: Нет.
1: Как-то нет, это ж по твоей части.
4: Что?
1: Последнее время наступило, ясно тебе?
4: Так ведь оно уже почти 2000 лет как наступило, Василий Петрович.
5: То есть как это 2000 лет
4: назад? С тех пор, как Христос и апостолы говорили о нем, люди постоянно искали признаки последнего времени и ожидали конца света.
5: Да кто раньше? Раньше тогда все по-другому было. А теперь я считаю точно последнее. Что делать-то будем?
4: Не могу вам сказать, Василий Петрович. Я во всяком случае буду делать то, к чему Бог меня призвал. Что придет скорее, смерть или конец света, только ему известно. Это, по большому счету, не важно.
5: А что важно тогда?
4: Исполнять его волю.
1: Ну, не знаю, как ты, а я пойду к Макарычу насчет бункера покумекать.
6: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Привет, друзья! С вами Катя. Мы с вами живем в такое время, когда Библия открывается совсем по-другому. Она буквально оживает. Когда читаешь о том, какие испытания проходили герои Библии, видишь, что свой покой они находили только в Боге. Не сдавались и продолжали доверять Ему. В псалмах Давид изливает свое сердце Богу каждый раз, через что бы ни проходил. И сейчас нам как никогда требуется утешение и Божье присутствие. А Его Слово — это именно то, что поможет нам устоять. Хорошо, что на свободном радио оно всегда звучит.

0: Евангелие от Луки.
1: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее и Траханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
2: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
1: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
3: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
1: И спрашивал его народ:
4: «Что же нам делать?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
1: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
5: «Учитель, что нам делать?»
1: Он отвечал им:
3: «Ничего не требуйте более определенного вам».
1: Спрашивали его также и воины:
6: «А нам что делать?»
1: И сказал им:
3: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
1: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
3: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.
7: Свободное радио.

0: Мартин Лютер как-то сказал, что музыка – это лучшее утешение для опечаленного человека. И у нас на Свободном радио музыка – это очень важная персона. Музыка сопереживает и утешает, радует и ободряет. Пусть будет больше музыки, хорошей и разной, воспевающей нашего небесного Творца. Вы на Свободном радио, друзья. С вами Катя.
1: Новая музыка на Свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Василий, я из города Волхова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я был наркоманом с 10-летним стажем. Я уже не видел вообще никакого будущего, и настоящее для меня вообще не было просто никакой радостью. Люди за спиной говорили поскорее бы уже «ты Бог», но однажды в мою жизнь в лице моего друга, который прошел программу реабилитации, пришел Иисус. И он говорит: «Я тебя люблю очень сильно, и я тебя приглашаю к себе». Ну, я особо тогда еще не осознавал все это, я искал просто выход, я поехал на программу реабилитации, даже несмотря на то, что меня вообще должны были посадить. Мне грозило 8 лет, я думаю, наплевать. Хоть туда я поеду, но я поеду уже другим человеком и вот без своей наркотической зависимости. Но Бог очень милостив, Он очень индивидуально подходит каждому человеку. Его благодать, она действительно безгранична, и она индивидуальна для каждого человека. Меня не посадили даже на 8 лет. Вот, должны были посадить, но Бог помиловал. И я еще раз понял, что Иисус меня очень сильно любит, и Он желает, чтобы я жил

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», — строго наказал им Иисус. Но они, уйдя, рассказали о нем по всем окрестностям.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: через 30 минут прибываем в Варшаву. В Варшаву, граждане, через 30 минут.
1: Извините, а сколько до Лондона еще осталось?
0: Да какого еще Лондона, девушка? Поезд следует по маршруту Москва-Париж.
1: Ну да, скажите тоже, Париж. Что я в Париж забыла? Мне в Лондон надо.
0: Девушка, из Москвы в Лондон на поезде в принципе не доберешься.
1: А чего я тогда, по-вашему, на этот поезд села?
2: Извините, вы что, только что сказали, что мы едем в Лондон?
0: Поезд следует в Париж!
1: А я верю, мы едем в Лондон.
3: Мы едем в Лондон?
1: Конечно, в Лондон, куда еще?
3: Здрасте, а я в Париж билет покупала, потом, проводник. Почему она верит, что
0: это? Да пусть и верит себе на здоровье, граждане!
1: Что это значит, пусть верит себе на здоровье?
3: Меня в Париже встречает!
0: Перестаньте сеять смуту! Мы не едем ни в какой Лондон!
1: Хам!
0: Слышите меня?
4: Господа, тише, успокоимся, сейчас разберемся. А, господин проводник, вы верите, что мы едем в Париж, так я понимаю?
0: Ну да, разумеется, уважаемый.
4: А вы нам верите, что приедете в Лондон?
1: Верю.
4: Ну, уважаемый, вы не можете оба быть правы. Я полагаю, проводнику лучше знать.
3: Да, но посмотрите, она так искренне верит, что едет в Лондон. По всей видимости, мы в самом деле едем в Лондон.
0: Да какая разница, во что она верит, граждане?
3: Как я вижу, вы человек не очень-то широких взглядов.
1: Да уж, немного терпимости и непредвзятости не помешало бы.
5: Иисус Христос недвусмысленно сказал: «Я путь, истина и жизнь. К Богу можно прийти только через меня». А кому верите вы?

0: Единственное лекарство для слабеющей и убывающей веры – это приобщение святых таинств. Английский писатель и поэт, переводчик, лингвист и филолог Джон Толкин.
1: Свобода, как вечер на взморье, закат в бархатном сезоне, и вообще не помнить, откуда ведут дороги. Поддаться ветру свободы, вперед

0: душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой. Это моя свобода. На душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 28 июля отмечается День Крещения Руси. Это также день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Как государственный памятный день, этот праздник был установлен в 2010 году. Как повествует летописное сказание об испытании или выборе вер, в 986 году князь Владимир принимал в Киеве послов от разных народов, чтобы выбрать веру для своего народа. Сначала пришли волжские булгары, мусульмане, потом легаты Папы Римского, следом хазары иудеи. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Константинополя. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил 9 посланников побывать в тех странах, откуда приходили проповедники. По возвращении они рассказали о том, что увидели в этих странах. Самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинопольском соборе Святой Софии. В 988 году Владимир захватил Корсунь, это территория современного Севастополя, и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII, Анну. В случае отказа князь грозился пойти на Константинополь. Императоры согласились, однако потребовали в свою очередь крещения Владимира. Все-таки их сестра должна была выйти замуж за единоверца. Получив согласие Владимира, братья отправили в Корсунь Анну. Именно там, в Корсуне, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа Корсунского. После этого состоялось бракосочетание. В крещении князь принял имя Василий в честь правящего византийского императора Василия II. Существует предание о том, что в Корсуне князь Владимир ослеп, однако сразу после крещения прозрел и тут же воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под названием «Крещатика». Вслед за ними крестились и многие бояре. В Киеве Владимир приказал разгромить устроенное им некогда капище, пантеон Владимира, а затем собрать всех жителей города на берегу Днепра. Как гласит летопись, на следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни по шее, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. Это важнейшее событие отмечено в летописной хронологии 988 годом. Вслед за столицей христианская вера пришла и в другие города Киевской Руси. Именно это событие и отмечаем мы сегодня, 28 июля, как день крещения Руси.
1: След в истории.

Согласно теории пирамиды Маслоу, мы не можем приступить к личностному росту до тех пор, пока не восполним все предыдущие базисные потребности. Я думаю, что с духовным ростом все обстоит немного по-другому, потому что это Божий дар. В моменты, когда все очень плохо,

0: Евангелие от Луки.
1: И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:
2: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
1: И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им:
2: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников».
1: И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

Я зажег свою свечу, но не вспыхнула она. Я подумал, полечу, но полетела лишь струна. Я пытался найти вход, там, где просто его нет. Жарил выключатель,

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Величие Иисуса. «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Евангелие от Луки, 1 глава, 31 и 32 стихи. Насколько велик сын? Он так велик, что Иоанн написал: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Он так велик, что Павел написал: «Ибо им создано все, что на небесах, и все, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Он не только Создатель, Он центр творения. Вы были созданы для Него и для Его радости. Нам сказано, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено и всякий язык исповедал, что Иисус Христос — Господь. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 6 по 11 стих. Какое это благословение для нас, что мы любим и нас любит такой великий Бог. Отец, мы восторгаемся Тобой, Твоим величием, силой, славой, мудростью, терпением и восторгаемся Твоей красотой. Приходи за нами скорее, Господь Иисус. Молимся в драгоценное имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Ох, и чудные же эти верующие, а. 21 век. Человек в космос полетел. Люди скоро клонировать друг друга будут. Они все своего бога верят.
1: Молодой человек, не могли бы вы немножечко тихонько посидеть?
0: А? Вы кто?
1: Я дьявол. Ну ты не переживай.
0: Дьявол. Да я не верю в дьявол.
1: Ничего, многие не верят.
0: А что ты со мной делаешь?
1: Да ты не переживай, просто связываю тебя.
0: Чем?
1: Грехами.
0: Да я не верю в грехи.
1: Ничего, многие не верят.
2: Куда ты меня тащишь?
1: Как куда? В ад?
0: В ад? Да я не верю в ад.
1: Ничего, многие не верят.
3: Храни истину. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». 7.9. Здесь не имеется в виду, что можно гневаться, просто не нужно спешить. Это повеление вообще не гневаться, потому что это реакция глупца. Вспомним, кто такой глупец. Это человек, не заботящийся об угождении Богу. Он угождает себе, а когда кто-то встает у него на пути, изрыгает ярость. Гнев же, по сути, это греховная защитная реакция плоти, огрызающаяся в ответ на покушение на ее ценности – идолы. Когда вы обнаруживаете в себе гнев, то знайте, кто-то только что напал на вашего идола. Даже если речь идет о чем-то духовном, к примеру, вас упрекнули за какой-то промах в служении, тогда поздравляю, ибо ваш ветхий человек несет служение вместе с вами. Значит, через служение он достигает своих целей. Лучше бы вам разобраться, каких. Заглядывая в свое сердце, я вижу, что оно очень благоприятная почва для взращивания этой греховной привычки. Чуть расслабился, и этот порог пускает глубокие корни, на выкорчевывание которых уйдут время, силы и молитвы. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Иакова 1:19-20.
1: Свободное радио. Делай, что должен,

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фрэнсис Бэкон. Английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. На науку делалось много нападок. Проанализировав их, Бэкон пришел к выводу о том, что Бог не запрещал познание природы, как, например, утверждали некоторые теологи. Наоборот, он дал человеку ум, который жаждет познания Вселенной. Он говорил, что задача настоящей науки и философии должна состоять в том, чтобы человечество дошло до совершеннейшего познания Творца, и что лучшим средством для этого, после Священного Писания, служит опытное изучение мира.
2: Свободное.

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
0: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Савченко Олег Михайлович. Я пастор-душепопечитель церкви города Рузы. Сегодня мы поговорим о событии, которое изменило историю нашего народа. Ну и о таинстве, которое меняет жизнь каждого человека. Вспоминаем крещение Руси князем Владимиром, но давайте заглянем глубже. Что же такое крещение на самом деле? Это не просто обряд и не дань традиции. Об этом предельно ясно говорил апостол Павел. Давайте откроем Священное Писание, откроем послание Колоссянам, 2 главу, 12 стих. Там написано: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли через веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Обратите внимание на эти слова: «погребены» и «совоскресли». Крещение – это не просто омовение, это смерть. Когда мы уходим под воду, мы говорим: «моя старая жизнь, полная эгоизма, обиды, греха заканчивается здесь». Мы погребаем своего ветхого человека со Христом. А когда мы выходим из воды, это воскресение, это старт абсолютно новой жизни, где мы соединены с Иисусом навеки. Это союз, который сильнее кровных уз. Именно этот глубокий смысл изменил Русь. В 1988 году наши предки принимали крещение не для галочки. Вступая в воды Днепра, они с ним символически умирали для язычества, для страха перед идолами, для темных суеверий и разобщенности. Они совоскресли со Христом, чтобы стать новым народом, народом Божьим. Крещение Руси – это не просто дата, учебники. Это момент, когда наше государство официально вступила в этот союз с Богом. Мы перестали быть рабами стихии и стали наследниками Царства Небесного. И сегодня, когда мы вспоминаем это событие, мы вспоминаем не просто исторический выбор князя, а личный выбор каждого из нас. Друзья, крещение – это дверь, но войти в нее можно только через личную веру. Как сказано в том же стихе: через веру в силу Бога. Вода не смывает грехи механически, но если вы верите, что Христос умер за вас и воскрес, то крещение становится вашим личным союзом с Ним. Это момент, когда вы заключаете мир с Творцом. Пусть же память о крещении Руси напомнит нам, что мы призваны жить не по-старому, а силой воскресившего Христа. Спасибо, что были с нами. Мир вам и благодать от Господа. Аминь.
0: Свободное радио.

Здесь Наташа Романцова, друзья. Рада вас приветствовать на волнах Свободного радио. Давайте я в ближайшие несколько секунд расскажу вам то, что вы и так знаете. Вдруг стали забывать? Закрутились? Так вот, друзья, счастье – это когда благодарен за все, что у тебя есть. Счастье – это когда чужого и не надо. И как у других, в общем-то, неинтересно. Счастье – это когда внутри спокойно, тепло и уютно. Счастье – это когда и тебе хорошо, и твоим близким. Впрочем, я не настаиваю. Может быть, у вас какой-то свой рецепт?

Клайв Льюис. Разве все, что чувства и мечты подсказывают тебе, не оказалось ложным? Разве ты не понял, отрешаясь от них, что стремление твое может удовлетворить лишь он?

0: любовь.
1: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие! И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как мы можем выражать свою благодарность в супружестве. И вы знаете, что каждая супружеская пара проходит разные сезоны в своих отношениях. И из-за суеты и забот повседневной жизни нам нужно по-настоящему ценить свой брак. Я хотел бы сегодня вам рассказать о 5 способах, как вы можете выразить свою благодарность своему супруге или супруге. И первое – это интимная близость или прикосновение. Каждый раз в физической близости на самом деле мы дарим себя друг другу. Сейчас куча отвлекающих факторов, поэтому самая, наверное, хорошая рекомендация, которую можно делать, это планировать время, как бы это странно ни звучало. Поэтому спланируйте время, когда вы можете уединиться вместе и удивите вообще своего супруга или супругу в этом вопросе. Вы можете одеть одежду, в которой супруг любит вас. Ну, в принципе, любая норма, которая есть в вашем браке, для вас приемлемая в сексуальных взаимодействиях, найдите способ, как вы можете ее активизировать. Создайте настроение, сожгите свечи, музыку включите, там, застелите шелковую простынь. Сделайте все, что вам может помочь. Второе, то, как вы можете выразить свою благодарность, это написать любовную записку. В 21 веке смс-ки, конечно, и мессенджеры практически заменили письменные записки, но знаете что? Что эти самые письменные записки никогда не выйдут из моды, потому что в них есть что-то такое особенное, чем простой смс. И в культурном плане кажется, что половина взаимодействия в браке происходит через социальные сети и смайлики, потому что мы все время этим занимаемся. Но напишите что-нибудь особенное, за что вы благодарны своему супругу, своей супруге. Начните с простых слов. «Я благодарен или благодарна тебе за тебя и за наш брак, потому что…» Дальше вы можете найти те самые слова, чтобы выразить свою благодарность и сказать спасибо. Третье. Участвуйте в чем-то, что нравится вашему партнеру. Есть, конечно, что-то, что ваш супруг или супруга любит больше, чем вы. Вы можете даже это ненавидеть в каком-то смысле этого слова. Может быть, это романтические фильмы, или определенный тип еды, или какой-то род занятий или деятельности. Неважно, что бы это ни было. Просто сделайте это для него или для нее. И решите наслаждаться этим. Говорите на языке любви своего супруга или супруги и участвуйте в том, что он или она любит. Они оценят жертву, которую вы приносите. Я больше чем в этом уверен. Следующее. Делайте то, о чем вас просят. Иными словами, откликайтесь на просьбу. Понимаю, что это звучит не очень, может быть, весело или как-то сексуально, но насколько вы довольны, когда о чем-то, если вы просите своего супруга или супругу, то они делают это сразу же и с улыбкой. Я думаю, это имеет значение для каждого из нас. Выполнить свою роль мужа или жены. Просто возьмите и выполните ее. Примите решение быть лучшим, кем вы можете быть сейчас. Идите дальше. Идите дальше, делая то, о чем даже вас еще не попросили. В том смысле, что если вы знаете, видите, что-то можно сделать, там помыть посуду, либо вынести мусор, либо где-то убраться, или убрать что-то, просто возьмите и сделайте это. Не дожидайтесь, пока кто-то вас об этом попросит. Поэтому будьте любезными друг к другу. Напомните самим себе, что я собираю его носки, потому что я его люблю. Или я мою посуду, потому что это делает мою жену счастливой. Удовлетворите насущные потребности вашего партнера и просто скажите ему «да» на его просьбу. Следующее. Сделайте подарок. Как часто мы покупаем случайный подарок для нашего супруга или супруги без каких-либо поводов или подсказок? Не так уж и часто, если честно. Удивите вашего партнера. Пусть это будет недорогой, но неожиданный подарок. Мы должны бороться с разногласиями в браке. Это действительно так. Благодарность может помочь вылечить гнев, непрощение и боль. Что бы вы сейчас ни проходили в вашем браке, стоит противостоять этому. Выбор благодарности располагает наши сердца друг к другу и сближает нас. И помните, что всегда стоит выбирать любовь.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого? От страстей, что борются в вашем теле? Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет. И вот вы убиваете. Вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. И вот вы ссоритесь и деретесь. Но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей. Неверные люди. Разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит? Жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Но он дал нам еще большую милость. Ведь Писание говорит: «Бог противится гордецам, а кротким дарует милость». Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам.

0: Добро пожаловать в нашу церковь. Могу ли я вам помочь?
1: Да, скажите, как называется эта церковь?
0: Да, в общем-то, никак.
1: То есть? Вот что, нет названия?
0: Знаете, от таких слов, как Бог или крест, люди могут почувствовать себя некомфортно. Наша вера очень ненавязчива. Мы даже исключили из Библии все, от чего люди могут почувствовать себя некомфортно.
1: Вот та брошюрка у вас в руках. Это что, ваша Библия? Вы хоть что-нибудь оставили?
0: Ну как же, любите друг друга, и Бог есть любовь, а также 7 советов.
1: Вы хотите сказать 10 заповедей?
0: Нет, заповедь очень навязчивое слово. Некоторые люди в нашей церкви почувствовали себя некомфортно.
1: Вам не кажется, что Бог чувствует себя некомфортно, когда вы искажаете Его слово?
0: Бог добрый, Он поймет.
1: Не могу сказать, что Он был очень добр к Содому и Гоморре.
0: Кстати, мы изъяли эти главы из нашей Библии.
1: Послушайте, Бог желает нам только хорошее. Это глупо и бессмысленно искажать Его слово, только чтобы всем было комфортно.
0: Ой, мне кажется, вы только что почувствовали себя некомфортно. Простите, пожалуйста.

0: Петр Мамонов. Можно ведь не верить в Бога, а жить по заповедям? Можно. Но елка в лесу стоит красивая, шишками, пахнет прекрасно, тень дает. Но Царство Божие не наследует. Так и человек, который в Бога не верит.
1: Свободное радио.

смысла нет ни в чем. И каждый мыслит лишь только о своем. Тебя искал я уставшим взглядом, но ты всегда был рядом, рядом, Господь.

смысла нет. День спасения рядом, давно назначен, и весь мой долг оплачен кровью Христа.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Кто сказал, что мы обязательно должны достигать своих целей? Почему это вдруг стало аксиомой? А что, если наша цель ошибочна? Что, если исполнение нашей мечты станет нашей катастрофой? Нас выдрессировали фильмы, чужие истории успеха и чей-то мотивационный блог. Если чей-то план оказался гениальным, то это совсем не означает, что такая же судьба ждет наш собственный. Вместо того, чтобы биться в закрытые двери и впадать в оцепенение из-за неудач, нам нужно научиться принимать поражение. Возможно, именно смирение с провалом станет самым мудрым шагом в той или иной ситуации. Мы не можем знать всех обстоятельств и последствий своих решений, а вот Богу известно все. И если мы доверим Ему нашу жизнь и реализацию наших идей, то сможем расслабиться и проще проигрывать обстоятельствам. Апостол Иаков в своем послании пишет о том, что нам стоит протрезветь от наших мечтаний и планов и смиренно принимать руководство Бога над нашей жизнью. Он советует нам жить согласно такой формуле: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». А все остальное – излишняя самонадеянность и бунт.
2: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3:00 ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения – наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Зинаида Миркина. Бог кричал. В воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел, ветрам открытый, в мир точно в судный зал, чтобы сказать Богу: «Ты инквизитор!» Не слыша, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельной сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной, бредя не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: Время подумать.
1: Пару лет назад в новостных лентах буквально промелькнуло сообщение о том, что некий делец с Уолл-стрит, не знаю, как правильно назвать, волк с Уолл-стрит, покончил с собой, когда в результате неудачных биржевых операций в один день лишился 2/3 своего состояния. Парадокс трагической ситуации состоял в том, что изначально капитал этого человека равнялся 5 миллионам долларов. То есть, если посчитать, даже после разорения на счету, в кавычках, неудачника оставалось свыше 1,5 миллиона долларов. Для многих людей, согласитесь, обладание такой суммой – предел мечтаний, скажем так. Но в данном случае человек расстроился, счел себя глубоко несчастным и решил, что в этом мире ему не место. Я даже боюсь предположить, какие сюрпризы ждали его за чертой, которую он переступил. Но для чего я вам это рассказываю? У человека 1,5 миллиона ему мало. Очевидно, друзья, удовлетворение жизнью, оно связано с деньгами, но очень относительно. Любая, сколь угодно, крупная сумма может принести радость, только если значительно превосходит то, что мы уже имеем. То есть, что получается? Вы в данной точке жизненной недовольны тем, что у вас есть. А кто-то мечтает о ботинках. Но ведь кто-то ездит на Феррари, можете вы возразить. Возражайте сколько угодно, но это не отменяет того факта, что кто-то в данный жизненный момент мечтает о ботинках. Человек – вот такое в данном случае существо, которое очень редко бывает довольно тем, что имеет. И в том числе степень удовлетворенности заработком зависит от очень многих причин. И не в последнюю очередь от сопоставимости своих доходов с уровнем благополучия окружающих. Ну, то есть для многих жить хорошо означает не хуже других. А вот это не хуже других у всех разное. Ну, то есть вот вы живете примерно, вот есть у вас длинные улицы с домами, и все дома более-менее одинаковые, и нормально вы все живете. А потом появляется кто-то, кто строит дворец. Что происходит с вашими домами? Они не изменились. Но когда построен дворец, ваши дома стали маленькими лачужками. И это все происходит у людей в головах. Объективно размеры строений никак не поменялись. Очень многие наши терзания происходят от сопоставления себя с другими. И если вы себе выклевываете мозг тем, что у вас смартфон не последней модели, не такой, как у ваших, может быть, друзей или коллег, может быть, платье у вас не такой дорогой марки. Вот если вы себе буквально выклевываете этими мыслями мозг, или, может быть, вам кто-то из близких его выклевывает, это значит только одно – вам пора участвовать в каком-то социальном служении. Я серьезно. И детям тоже, что такое социальное служение, покажите. Я не призываю вас не расти, а всегда смотреть вниз. Я призываю вас всегда помнить, что есть те, кто мечтают о ботинках.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Один мудрец может покорить город, полный воинов, и низвергнуть крепость, на которую они полагались.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Божественен тот, окружает его превозмогающая его силы любовь. Все, на что он был способен ранее – злословие, равнодушие, презрение, язвительный смех, убийственное молчание, сатанинская клевета – все это отныне будет обречено на то, чтобы доказывать превосходство любви, которое тем ослепительнее, чем чернее ночь. Жизнь мира, некогда склонившаяся перед смертью, склоняется перед нею все чаще – и, сгорбившись от бессилия, должна переступить через ее порог. Но на этом пути жизнь совершает уже совершенное сыном, ибо он дарует силу и смысл любому бессилию. Со всех сторон окружены мы границами смерти, и мы, верящие, что можем вытеснить Бога за пределы нашего замкнутого круга или, напротив, втянуть его в этот круг, доказываем тем самым лишь исключительность его любви, любви, что держит нас в своих нерасторжимых руках. Ибо смерть, наша смерть, уже давно стала лишь одним из одеяний, одним из превращений любви. Но божественный план, божественный замысел еще не завершен.

пути к его осуществлению не хватает еще главного звена. Не хватает еще средства, которое позволило бы проникнуть в сердцевину мира, проникнуть с тем, чтобы преобразовать ее изнутри. Нет еще того талисмана, что мог бы открыть запечатанные врата. И тогда Бог сотворил сердце и поставил его в середине мира. Человеческое сердце, знающее все стремления, всю тоску, что доступна сердцу человека, изведавшее все изломы и изменения, все зовы и заблуждения, все горькое блаженство и блаженную горечь, все, что когда-либо испробовало человеческое сердце, это самое неразумное, самое неученое и самое изменчивое из всех Божьих созданий, вместилище всех проявлений верности и всех форм предательства, инструмент, чье звучание богаче любого оркестра и беднее скрежета ржавой решетки, в непостижимости своей искаженное отражение непостижимости Бога. И покуда мир спал, Бог извлек это сердце из ребра этого мира и сделал его органом своей божественной любви. Подобно воину в чреве троянского коня, Бог, снабдив себя этим оружием, был уже в середине вражеского стана. Ему известно было все, что творится в мире, известно изнутри. Как во сне слышал он, как шумит внутри этой раковины кровавое море человечества. Человеческое предательство само было предано, и Бог, как некогда Хаген, поразивший неуязвимого Зигфрида, знал, что находится единственная точка, в которую можно нанести удар, ибо в глубинах человеческого сердца раскрыты и объяснены все тайны, и волны крови омывают их, и несут эти тайны во всей их незащищенности и открытости от одного человеческого сердца к другому, и Бог вошел в этот поток. С этого мига смерть его была неизбежна, ибо есть ли сердце, способное защитить самое себя? Ибо если бы оно было укрыто броней и защищено покровами, то не было бы уже сердцем. Оно не было бы сердцем, если беззащитно предавшись обрушившемуся на него потоку, не изливало бы жизни, извлекая ее из своих неисчерпаемых запасов, забыв обо всем на свете в ликовании этого излития. Каждое сердце опьянено кровью, опьянено настолько, что единственное, что занимает его, вновь и вновь пускаться в свой нескончаемый танец. Дикая страсть пожирает его, неутомимо отбивает оно ритм любви, так что отзвук его тиранического биения даже во сне пронизывает тело и проникает до последних его членов. Сердце и жизнь, сердце и источник, сердце и рождение – все это едино. И когда было дано сердцу время думать о борьбе и защите? Когда члены человеческого тела отказывают и подлежат искушению смерти, именно сердце поддерживает жизнь в том, кто уже потерял сознание. Он должен защитить тебя. Он должен победить пришедшего извне врага. И безоружное сердце дает ему силы, извлекая их из своих пылающих глубин. Всякая война насыщается сердцем, но само сердце есть мир. Всякая сила исходит из сердца, но само сердце есть бессилие. Всякое здоровье изливается из этой неустанно кровоточащей раны.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Если душа вечна, значит и не имеет возраста. Тело – временная одежда. Мода – смена старой на новую. Но часто бывает так, что старое пальто теплей и меньше

много ты в этой жизни. У тебя есть жена и красивый дом, а завтра

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: 100 нескучных историй. Главное – прийти. Говорят, что давным-давно жил некий монарх, который время от времени приглашал за свой царский стол всех бедняков столицы. Монарха окружали богато разодетые придворные, в то время как и нищие сидели за тем же столом в грязных и дурно пахнущих лохмотьях. И вот однажды, перед самым таким застольем, один из придворных нечаянно замарал свой богатый шелковый наряд, так что уже не решался его надеть. Ну как он появится на царском пире в испачканном одеянии? Сидел он дома и плакал, пока вдруг не осенила его мысль. «Да что же я сижу здесь и сокрушаюсь? Ведь сегодня именно тот день, когда на пиру будут не только придворные при полном параде, но и нищие в своих отрепьях. А значит, я все же смогу увидеть царский лик». И больше уже не горюя, он облачился в рубище нищего и мог сидеть за царским столом, как если бы на нем была богатая одежда царедворца. Любой честный, искренний человек согласится с тем, что он не может предстать пред царем всех царей, пред Богом, как святой, безгрешный человек. Увы, у нас у всех одежды запачканы. Но благая весть Библии заключается в том, что Бог зовет в свое царство всех грешников. Мы можем прийти к Нему такими, как есть, грешными, недостойными Его людьми. Ведь Библия учит, что Господь хочет подарить нам прощение, подарить новую жизнь, новое сердце. Но люди не получают этого только потому, что пытаются сами, своими силами измениться. Они говорят: вот я сперва заштопаю все дыры на своем одеянии, ототру все пятна, и уж тогда смогу предстать пред Богом. Но не лучше ли прийти в молитве к Богу таким, как есть, и, покаявшись, получить от Него совершенно новый, прекрасный наряд? Апостол Павел писал по этому поводу так: «Мы были рабами похоти, гнались за всякого рода наслаждениями, жили в злобе и зависти, но Бог, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас нас не за наши праведные дела, сколько бы мы их ни совершили, а по своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом, которого щедро излил на нас через нашего Спасителя Иисуса Христа». Новый Завет, послание апостола Павла к Титу.
1: Уютный вечер на свободном радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Посмотрим на причины, гарантирующие разочарование даже в самых великих профессиональных достижениях. Первая причина – смерть. Мудрый умирает наравне с глупым. 2.16. Это, в принципе, самое главное разочарование Соломона. Его человекоцентричное, эгоистичное мировоззрение продолжает показывать свои слабые стороны. Все, что он созидал, останется под солнцем дольше, чем он сам. Его дворцы будут стоять еще какое-то время, а он исчезнет. Его сады будут цвести каждую весну, но он в них уже не погуляет. Его слуги достанутся другому, а там, куда он идет, про слуг вообще можно забыть. Все материальное, приобретенное мудростью, останется на земле, а он отправится в вечный путь. Вторая причина – несправедливость, вытекающая из первой, потому что должен оставить их человеку, который будет после него. 2.18. Рано или поздно великолепие, на создание которого ушло столько сил, достанется другому. И хотя этот другой, понятное дело, будет ему не чужим человеком, а, прошу прощения, родным сыном, все равно расставание с нажитым невыразимо мучительно. Третья причина – опять несправедливость. Унаследовавший все блага может в два счета пустить их по ветру. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. 2.19. Сколько детишек растранжирили заработанное родителями. Причем сделали это еще при их жизни. Это несправедливо. «Как так?» – возмущается Соломон. «Я пашу, а кто-то спустит это все по глупости, и ничего не поделаешь. Я не могу застраховать свои достижения от какого-нибудь дурня». И один этот факт делает труд суетой. Потому что, по сути, это строительство замка из песка на линии прибоя. Много всевозможных затрат только для того, чтобы набежавшая волна смыла это все в океан. А смысл? Четвертая причина – все та же несправедливость. Мало того, что некто унаследует мое – раз. Мало того, что он может быть глупцом, который изничтожит все мои старания – два. Он, к тому же, получит все даром – три. Просто придет на готовенькое. Вот так. Раз и унаследовал все, чему я отдал полжизни. Замечательно. Где справедливость? Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. 2.21. Посмотрите, как расстроен царь. Теперь это не просто суета, как обычно, а зло великое. Причем речь не только о том, чтобы отдать это после смерти, но часто такое случается при жизни. Вы, может быть, с нуля создали какой-нибудь бизнес, дело, вложили в это себя, не досыпали, не доедали, крутились, старались, расширялись, и все только для того, чтобы пришел какой-то сильный, хитрый, беспринципный и просто отобрал это, нагло, открыто и без лишних разговоров. Присвоил.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Сегодня я хотел бы вам сказать о том, что никогда не сомневайся в Божьей любви к тебе. Бог всегда любит тебя, где бы ты ни был, через что бы ты ни проходил. Любовь Божья всегда остается неизменной для тебя и для меня. И тот человек, который получит откровение о Божьей любви к себе, это человек, который способен оказывать влияние на судьбу людей. Если вспомнить, как приходили пробуждения в страны, в государства, то пробуждения проходили через тех людей, чье сердце было вполне уверено в Боге. Когда Даниил проходил сложные обстоятельства жизни, он был

уверен в Божьей любви. Он был брошен в львиный ров. Но Бог по своей великой любви и милости сохранил ему жизнь. Он заградил уста львов. Когда царь заглянул туда, он был очень удивлен. И он дал приказ, что все должны поклоняться Богу этого человека. Когда мы не сомневаемся в Божьей любви, это высвобождает Божью силу, Божьи чудеса в нашей жизни. Библия говорит о том, что сомневающийся человек, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И Библия говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послание Иакова, 6-7 стих. Не позволяй сомнениям приходить в твое сердце. Бог знает, что нужно сделать с тобой и со мной, чтобы твое сердце горело для Него. Поэтому доверься Богу. Благослови тебя Господь там, где ты есть. Укрепляйся надеждою на Господа и укрепляйся в Божьей любви к тебе. Пусть Бог благословит тебя. С миром Божьим!

0: Марка.
1: За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из 12, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер Новгородской области, Корабель Анатолий Иванович.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Дело в том, что я уверовал очень давно, еще в 79-м году. Ну и мне кажется, что, как Павел говорит, обстоятельства послужили. Бог окружил меня со всех сторон, и выхода никакого не было, только один – Бог.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я просто не представляю себя без церкви, без Бога, без веры.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь, потому что это тело Христа, и мы не можем быть вне тела. Потому что Христос создал церковь, и Он является главой церкви. Не может рука быть отдельно от тела.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе мое благоволение».
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Всем привет! Чтобы избавиться от челюсти крокодила, следует просто надавить пальцами на его глаза. Правда, вряд ли вы вспомните про этот факт, если попадете в крокодилью пасть. Также и во всем остальном. Недостаточно теоретического знания, как избавиться от проблемы. Иногда лучше вообще ее избегать. Ну а верные ориентиры всегда звучат на свободном радио. Так что оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь».
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Альберт Эйнштейн, великий немецко-швейцарско-американский физик, два раза менял подданство. Автор специальной и общей теории относительности, ввел понятие фотона, открыл законы фотоэффекта, работал над проблемами космологии и единой теории поля. По мнению многих выдающихся физиков, Эйнштейн является самой значительной фигурой в истории физики вообще. Получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта. Альберт Эйнштейн писал: «Я верю в Бога как в личность, и по своей совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. Да, я еврей, но сияющий образ Назарянина произвел на меня потрясающее впечатление. Никто не выражался так божественно, как он. Действительно, в этом мире есть только одно место, где нет тьмы. Это личность Иисуса Христа. В нем Бог нам открылся наиболее постижимо».
1: Свободное радио.

0: прости, отец. Твой сын вернулся.
1: Наталья Мелешко. Пробуждение души. Присытилась душа от явств, которыми всю жизнь питалась. Среди пустых мирских богатств в насущном хлебе понуждалась. Ей захотелось простоты, где нету лжи, где все понятно. Ей захотелось чистоты, где все светло, исчезли пятна. Где нет ни зависти, ни зла, где нет предательства и лести, свободной, чтобы быть могла. Где ей найти такое место? И стала душенька искать среди людей и книг, и храмов, и стала к небу вопиять, чтоб до глубин дойти, до самых. Вдруг перед ней Христос предстал, распятый за нее, воскресший. Душа, тебя давно я ждал, искал в долине этой грешной. Я есть и истина, и жизнь. Во мне найдешь ты исцеление. Я хлеб и путь, я свет и смысл, и я твое благословение.
2: Свободное радио. Нам по пути.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе утро, господа. Для тех, кто проездом в Иерусалиме по случаю празднования Пасхи, сообщаю. Меня зовут Каиафа. Я занимаю должность первого священника. Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы объявить не очень приятные новости для последователей галилеянина по имени Иисус из Назарета, о котором, я не сомневаюсь, вы наслышаны. Как я уже заявил вчера, Иисус был казнен согласно законам Иудеи и Рима по обвинению в богохульстве. Несколько часов назад подтвердилась информация о том, что один из так называемых апостолов Иисуса, некий Иуда Искариот, совершил самоубийство. Я глубоко убежден, что это только начало последующей волны самоубийств в среде учеников галилеянина. Вот что случается с теми, кто противится власти первосвященства. Ничего
1: не делается. Да. Не могли бы вы уточнить обстоятельства смерти Иуды?
2: Да, к нам поступила несколько противоречивая информация. По некоторым сведениям, Иуда повесился на дереве. По другим, тело Иуды было найдено у подножия скалы. Что вы на это скажете?
0: Дело в том, что это не противоречивая информация. Он, по всей видимости, действительно повесился на суку. Однако, по всей видимости, дерево росло прямо на краю скалы. Возможно, по причине вчерашнего землетрясения ветка не выдержала и тело разбилось о камни. Так что тут к Вити все проще простого, молодой человек.
3: А по какой причине, собственно, Иуда совершил самоубийство?
0: Тут ясное дело. Этот Иисус из Назарета выдавал себя за долгожданного Христа, Спасителя мира. Но когда Иисус умер, надежда его последователей померла, как вы понимаете, вместе с ним. Помяните мои слова, помяните. В скором времени вы еще услышите о многочисленных актах самоубийства среди учеников галилеянина.
1: А не могли бы вы уточнить, где захоронено тело Иуды?
0: Мы в Синедрионе. Недавно приобрели земельный участок, известный как земля горшечник. Но для погребения странников. Там мы и похоронили Иуду.
3: А не могли бы вы уточнить, когда именно была приобретена собственность?
0: Зануда. Сегодня.
2: Но сегодня же суббота.
0: Ну да, и что?
2: Разве закон не воспрещает приобретать и продавать собственность в субботний день?
0: Вы же понимаете, мы были стеснены обстоятельствами. Ну не могли же мы оставить тело на съедение птицам, а? Как вы думаете?
1: А скажите-ка, господин Каиафа, а во сколько вам обошлась земля горшечника?
4: Какая тебе разница?
0: 30 серебряников.
3: Это как раз та сумма, которую Синедрион заплатил Иуде за предательство Иисуса. Это что, совпадение?
0: Слово «предательство», молодой человек, здесь неуместно, знаете ли. К тому времени Синедрион уже проголосовал и принял решение арестовать Иисуса. Мы просто не знали, где он находился в данный момент, и заплатили Иуде вознаграждение за информацию. Это просто формальности. Неужели вы не понимаете?
1: Но ведь заплатили вы, Иуде, не только за информацию. Не правда ли, господин Каиафа?
0: Я не понимаю ваших намеков.
3: Про Гефсиманский сад вы нам ничего не хотите сказать?
0: О чем это вы говорите?
2: У меня есть информация, что Иуда привел в Гефсиманский сад римских легионеров и предал Иисуса поцелуем.
0: Первый раз слышу об этом.
1: Равви, а какова судьба тех 30 серебряников, которые вы заплатили Иуде?
0: Прошу прощения.
3: Но вы сами сказали, что Иуда получил от вас вознаграждение. Что произошло с этими деньгами?
0: А чего вы меня-то об этом спрашиваете?
1: Цена за предательство равна цене за землю горшечника. По-вашему, это просто совпадение?
0: Разумеется, это совпадение. А что же это еще может быть?
2: Очевидцы, с которыми я общался, говорят, что сразу после ареста Иисуса Иуда возвратил вам все вознаграждение. И что земля горшечника была куплена именно на эти деньги. Так как закон не позволяет положить их в сокровищницу храма, потому что это цена крови.
0: Кто вам такое сказал? Фамилия?
1: Так это правда?
3: Это проливает свет на то, почему земля горшечника была незаконно куплена в субботний день.
0: Это просто совпадение. Сколько можно вам говорить? Иуда совершил самоубийство, потому что его так называемый спаситель оказался шарлатаном и обманщиком.
1: Равви, известно ли вам, что в том, что произошло на Уни, сбылось пророчество? И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника.
0: Я не знаю, о каком пророчестве вы говорите!
1: Господин Каиафа, А правда ли то, что ваша ненависть к Иисусу основана на его высказывании о вас как о людях, не знающих Писания?
3: Да, правда ли, господин Клер?
0: Ну, знаете, это уже слишком. За такие слова, знаете ли, фу, снова возишься с ними, троглодит.
4: Репортер и никчем.
0: Конференция закончена, господа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 29 июля 1836 года убаюкав свою любимую 11-месячную дочь Элизу, Фиби Палмер положила ее в кроватку и вышла из спальни. Вскоре после этого неосторожная служанка уронила масляную лампу прямо на малышку. Полученные ожоги оказались для нее смертельными. Вне себя от горя Фиби Палмер после этого, как никогда прежде, стала искать Божьего лица. И впоследствии стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называли «матерью движения святости». Фиби Палмер, урожденная Уоррел, родилась в набожной методистской семье в Нью-Йорке в 1807 году, а когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за не менее набожного врача-методиста Уолтера Палмера. Погибшая Элиза стала третьим ребенком Фиби, который умер в младенчестве. Эта смерть глубоко отразилась на ее духовном мировоззрении. Вскоре после этого события Фиби Палмер и другие члены ее семьи испытали то, что Джон Уэсли назвал полным освящением. Вместе с мужем Уолтером Фиби решила, что им следует рассказать другим об этом опыте, став практически странствующими проповедниками. Фиби часто выступала в методистских церквях и на палаточных служениях, во время которых покаялись тысячи человек. А также написала ряд книг, в том числе «Путь святости», которая стала программной для этого движения. Выступления и книги Фиби Палмер глубоко повлияли на таких христианских деятелей, как будущая глава и лидер движения трезвости Фрэнсис Уиллард, соучредительница Армии спасения Кэтрин Бут, а также первый президент Национальной ассоциации палаточных служений в поддержку святости Джон Инскип. Фиби Палмер стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называют «матерью движения святости».
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Страдание своей целью имеет уберечь человека от апатии, от духовного окоченения.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А что, если мы все себе придумали? Мой знакомый атеист как-то сказал: «Да у вас просто смелости не хватает признать правду о жизни. Вот и придумали красивую сказку. Мол, Бог спасает от страданий и смерти, как дети, которые от страха закрывают глаза и верят, что надежно спрятались». Признаться, его слова меня не потрясли. Ведь иногда я и сама думаю о том же. А что, если мы все себе придумали? Ведь с приходом Христа смерть и страдания никуда не делись. Конечно, Он и не обещал, что избавит нас от них сразу. Своей жертвой Он искупил наш грех и избавил нас от окончательной физической и духовной смерти. Вот только это никак нельзя проверить. И об избавлении от окончательной гибели каждый из нас узнает, когда сам совершит переход в свое время. А вдруг за ним ничего не будет? Как это заранее проверить? Понятно, что Бог не дает нам неоспоримых доказательств, потому что не хочет лишать нас свободы воли. Мы по своему желанию выбираем Его спасение. Но вот мы приняли Его спасение, почему бы теперь не снабдить нас неоспоримым свидетельством завтрашнего бессмертия? Наверное, этого не происходит от того, что не бывает, скажем так, окончательно верующих. Выбор в пользу спасения мы делаем каждый день, каждую секунду, до самого конца жизни. Поэтому мы обречены жить и бороться с вопросом «а что если?». И как раз этот вопрос стимулирует нас не останавливаться, искать Бога, познавать Его Слово, добиваться ответов.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьте путь Господу. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье. Евангелие от Луки, 3 глава, с 4 по 6 стихи. Шел царь. И Иоанн Креститель был призван быть его предвестником, объявить, что его царство было близко, и призвать людей приготовить себя через покаяние. По существу Иоанн был призван сделать путь гладким для прибытия Господа. Необходима определенная подготовка для того, чтобы чья-то жизнь встретилась с Господом. Мы все нуждаемся в выпрямлении наших жизней. Иисус, святой, праведный царь, пришел во время великого духовного и морального упадка. Атмосфера была враждебной к праведности и к тому, что касалось Господа. Поэтому Иоанн пошел призывать людей покаяться. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» — Евангелие от Луки, 3 глава, 9 стих. Когда люди спросили, что же нам делать, Иоанн ответил: «У кого две одежды, тот отдай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Другими словами, перестаньте думать о себе, подумайте о других, выпрямите кривые пути вашей жизни, приготовьтесь к встрече с царем. Наш царь грядет. Давайте помолимся вместе с Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Псалом 138, 23 и 24 стихи. Господь, мы приглашаем Тебя исправить в нас наши неровности. Исправь наши сердца, Отец. Аминь.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам: «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал».

ведь мне так важен твой ответ. Мне так нужен голос твой, мне так нужно знать вовек, что ты по-прежнему.

Ведь мне так важно, что ты со мной. Мне так нужен твой покров, и лишь услышать мне голос твой, где каждый

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Вероятно, каждому из нас приходилось встречаться с таким типом людей, как Афанасий, неуживчивым, любящим поспорить молодым проповедником. Афанасий родился в Александрии, в Египте, приблизительно в 297 году новой эры. Когда ему было 5 лет, римский император Диоклетиан провозгласил себя богом и потребовал всеобщего поклонения. Когда Афанасию исполнилось 18 лет, императором стал Константин, и в судьбе христианской церкви произошли стремительные перемены. Но Афанасий твердо держался своей точки зрения на христианство. Следуя своей цели, он не имел друзей и влияния среди людей. На протяжении 45 лет, побывав 5 раз в ссылках, он уже давно мог согласиться с выражением: «Для того, чтобы выжить, нужно идти со всеми в ногу». Однако это могло случиться с кем угодно, только не с Афанасием. Для того, чтобы оценить этого человека, которому мы так обязаны сегодня, необходимо разобраться с некоторыми вопросами. Афанасий утверждал, что Библия учит тому, что Иисус Христос был истинным Богом. Другими словами, Он не стал Богом, когда Он был рожден, но был Богом всегда. Он верил в то, что Иисус Христос отложил в сторону использование своей власти как Бога и стал человеком. Но он не был обычным человеком, утверждал Афанасий. В нем уникально слились в единое целое человеческая и божественная природы. Тем не менее нашлись те, кто был с ним не согласен. Руководимые Арием, заклятым врагом Афанасия, они утверждали, что Иисус стал Богом, будучи лишь высшим творением из всех остальных созданий Бога. На протяжении последних 150 лет несколько религиозных групп приняло учение Ария, которое представляло Христа только в виде добродетельного человека, выросшего до такого духовного уровня, какого и мы можем достичь в настоящее время. Анализируя сложившуюся ситуацию тех дней, историк христианской церкви Брюс Шелли говорит, что если бы Афанасий пошел за толпой, то христианство выродилось бы в форму язычества. Христианская вера имела бы 2 богов и Иисуса, который не был бы ни Богом, ни человеком. Это означало бы, что сам Бог недостижим и полностью отдален от человека. В результате всего этого христианство стало бы подобным массе всевозможных языческих верований. Единственным учением, отличающим христианство от иудаизма, а с недавних пор и от некоторых культовых групп, является истина о том, что Бог представлен в 3 личностях – Отце, Сыне и Святом Духе. Ее отставил еще задиристый Афанасий, утверждая, есть только 1 Бог, а не 3. Если бы Арий одержал победу, то христианство было бы другой религией, а Иисус Христос оказался бы великим учителем, и не более. Однако, если Иисус Христос был Богом, как утверждал Афанасий, тогда мы должны быть верными Ему и поклоняться Ему. Самостоятельно выступив против всех, Он в конце концов отстоял истину о Боге. И поэтому мы должны быть благодарны Афанасию. Подлинным критерием личности является способность человека твердо придерживаться своих убеждений вне зависимости от того, каким одиноким он может оказаться в результате этого. В случае с Афанасием 1 человек противостал целому религиозному миру, однако он был прав, и Господь восстановил его репутацию.
0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
3: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем важный призыв из Нового Завета. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 38 стих. Эти слова прозвучали в день Пятидесятницы, в самой сердцевине проповеди апостола Петра. Люди, слушавшие его, вдруг увидели себя такими, какие они есть, виновными перед Богом. И только прозвучал вопрос, который рано или поздно задает себе каждый честный человек. Что же нам делать? Ответ Петра прост и одновременно глубок. Покайтесь. Но что такое покаяние на самом деле? К сожалению, в нашем бытовом языке в термине «покаяние» мы слышим только один из смыслов – «сожаление о соделанном». Но библейское слово «покаяние» гораздо глубже по значению. Это радикальный поворот, обращение, изменение образа мышления и действия. Комментатор Уильям Баркли напоминает нам, что это слово изначально означало перемену мыслей, момент, когда человек вдруг видит то, что казалось верным, на самом деле было ошибкой. Но подлинное покаяние не останавливается на уровне мысли. Оно идет дальше, до перемены самой жизни. Можно изменить поведение из страха или расчета, но сердце останется прежним. Настоящее покаяние, когда меняется и ум, и жизнь одновременно. После призыва к покаянию Петр призывает креститься во имя Иисуса Христа. К сожалению, и сущность крещения тоже оказалась выхолощена в нашем сознании. Крещение для многих – это религиозный ритуал или культурная традиция. Но крещение – не магический обряд. И не просто внешний знак религиозности. Это символ нашего обращения ко Христу, зримое свидетельство того, что произошло внутри нас. Для слушателей апостола Петра именно в крещении, в погружении в воду заключалось видимое подтверждение их покаяния. Они входили в воду, заявляя всем вокруг, что только через Иисуса Христа они могут иметь доступ к Богу. Библеист Брюс точно заметил, внешний обряд крещения имеет смысл лишь тогда, когда за ним стоит подлинное внутреннее покаяние, иначе он расходится с самим духом библейского учения. Обратите внимание, Петр не останавливается на покаянии и крещении. Далее он говорит «И получите дар Святого Духа». И вот здесь самый важный источник силы всего происходящего. Не наши усилия, не наши решимости справиться делают эту перемену подлинной. Получение Духа Святого – это не просто духовный бонус, добавленный к покаянию. Это непосредственное погружение человека в самого Бога. Начало живого общения с Ним. Именно поэтому покаяние и крещение – это не столько нравственный перелом, хотя и без него не обойтись, сколько подлинное богообщение, примирение с Творцом. Сила перемены не в нашей воле, а в Духе Святом, который входит в человека и делает возможным то, что своими силами он никогда бы не совершил. Мы вспоминаем день крещения Киевской Руси. День, когда более 1000 лет назад, по легенде, целый народ вошел в воды крещения. Но пусть для каждого из нас этот день станет не просто исторической датой, а личным напоминанием. Покаяние, крещение и дар Святого Духа – это путь, открытый и сегодня для каждого, кто честно спросит себя, что же мне делать. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное Радио.
2: Вы слушаете Свободное Радио.

0: Павла христианам в Колоссах.
1: «И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, это рубрика для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2016 года «Чудеса с небес». Это история, которая произошла в обычной американской семье, живущей в тихом провинциальном городке в штате Техас. Кристи и Мартин воспитывают трех очаровательных дочек. Большой уютный дом, прекрасный просторный двор и веселый детский смех. Казалось бы, счастью семейной пары не будет конца. Но внезапно Кристи узнает, что ее 10-летняя дочь Анна серьезно больна. Никакие попытки справиться с болезнью не приносят желаемого результата. И вот когда у несчастной семейной пары уже опустились руки, в жизнь приходит чудо. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в городе Форт-Вест, штат Техас, США, а в одном из эпизодов фильма во время службы в церкви показана группа Third Day. Это фильм «Чудеса с небес».
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Одну ногу чуть дальше, второй. Еще раз одну дальше, второй. На один шаг больше, на один порой. И это невозможно, когда под кожей жало воплоти, и даже стоять сложно. Темнота там, где привык ждать правды. Нет опоры вокруг, и внутри вдруг вата. Следуй за светом, следуй за целью. Когда ночь окружила, это не конец.

0: Федор Иванович Тютчев. Наш век. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.
1: Это «Свободное радио».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Бог есть любовь. Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 8 по 10 стихи. Когда человек осознает, что Бог любит его без каких-либо условий, это ошеломляет. Раньше размышления о нем вызывали беспокойство, поскольку совесть напоминала о недостатках, за которые он, как думалось, обвинит. Многие поэтому считают, что должны совершить какие-то добрые дела, чтобы умилостивить его. Но не нужно что-то делать, чтобы заслужить Божью любовь или доказать, что мы достойны. В любом случае это невозможно. Истина в том, что Бог любит нас и любит нас потому, что Он есть любовь. Да, Бог любит нас без каких-то условий, но мы не должны понимать это неправильно. Тот факт, что Бог есть любовь, не означает, что Он, Бог любви, как Его называют, будет потворствовать тому, чтобы мы продолжали вести греховную жизнь. Поскольку Бог есть любовь, Он предлагает спасение грешникам без всяких условий. Поскольку Он есть свет, Он не желает оставлять нас в этом греховном, потерянном состоянии. И потому Иисус Христос, Его единородный Сын, умер в умилостивление за грехи наши. А поэтому людям велено покаяться, то есть изменить свое отношение, обратиться к Богу и верой принять Его благодать во Христе.
2: Свободное радио.

0: А ваши коллеги или соседи знают о том, что вы верующий? Не можете сказать? Что-то мешает? Боитесь, что вас поднимут на смех или даже уволят? Совсем не обязательно. Иногда, узнавая об убеждениях, знакомые начинали относиться ко мне лучше. Впрочем, бывало и по-другому. В любом случае, когда вера имеет цену, она становится куда интереснее и даже крепче.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
2: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
1: Он сказал им:
3: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
1: И сказал им:
3: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

Я знаю людей, которые были известными христианскими и церковными спикерами, но растеряли веру и разрушили свои жизни. Я знаю тех, кто был на дне, но благодаря Богу обрел свободу от зависимости, полностью восстановился и продолжает расти, творя дела милосердия. Знаю я и тех, кто за годы не изменился ни на грамм. И затрудняюсь сказать, радует это меня или расстраивает. Потому что никто не знает, с чем каждому из нас приходится бороться и через что каждый из нас проходит на самом деле. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему Бог призывает нас не судить. А еще вспоминаю слова Христа, обращенные к Петру. «Что тебе до него? Ты иди за мной».

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Светлана, с Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, что это реально, это, и я поняла, как он действует в моей жизни, ну и теперь другого уже не могу принять.
3: Свободное радио.

снега – это всего лишь шум от раздавливаемых кристалликов, то есть снежинок. Разумеется, человеческое ухо не может воспринять звук одной сломанной снежинки. Но тысячи раздавленных кристалликов создают вполне себе явственный скрип. Скрип снега слышно только в мороз, а тональность его меняется в зависимости от температуры воздуха. Чем крепче мороз, тем выше тон скрипа. Ученые произвели акустические измерения и установили, что в спектре скрипа снега есть два пологих и нерезко выраженных максимума в диапазоне 250-400 Гц и 1000-1600 Гц.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Особенность мирских сокровищ в том, что их можно потерять. Матфея 6:19. Абсолютно всем материальным и нематериальным ценностям этого мира что-то угрожает. Воры, моль, ржа, дефолты, кризисы, обвалы, болезни, криминал, стихийные бедствия, несчастные случаи, ненависть, отвержение, неудачи, конкуренция и так далее. Вот почему безумно посвящать жизнь приобретению того, что нельзя удержать. Неразумнее ли вместо этого тратить жизнь на приобретение сокровищ, которые невозможно потерять? Матфея 6:20. Как не сходить с ума от страхов и беспокойств, если всему, что ты любишь, постоянно угрожает опасность? Соломон рассуждает от лица среднестатистического человека. Даже ночью, когда нужно отдыхать, ему не отдыхается. Тело отдыхает, а разум нет. 2:23. Христос предупредил: «Не собирайте сокровищ на земле. Где сокровище, там и сердце». А значит, привязанность, внимание, посвященность, мечты, любовь. Если этот мир и есть то место, где вы собираетесь по-настоящему жить, то вы обречены жить в постоянном напряжении. Как можно построить дом на склоне действующего вулкана и при этом спать спокойно? Весь мир и есть вулкан. Бог его так спроектировал для восставшего человечества, чтобы у тех, кто не желает знать его, все дни были скорби и беспокойства. Мир не станет стабильным и спокойным, пока не воцарится Мессия. Но покой Божий уже доступен тем, кто отдал жизнь Господу и ведет себя на земле как турист. Таковым Христос дает свой мир. Остальным – беспокойство, страхи, уныние, мучения. Нет ничего лучшего для человека, чем есть, пить и видеть доброе в своем труде. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и погоня за ветром. 2:24-26. Далее он делает интересный вывод, которым завершается вторая глава. Нет ничего лучше, чем есть, пить и получать удовлетворение от труда. Буквально делать так, чтобы душа видела доброе в своих трудах. Что это за вывод такой? Это все? Нет ничего лучше? Но речь идет не о наивысшем счастье, а о том, что остается в жестких условиях падшего мира. Благой труд и земные благословения могут очень радовать, если ими не злоупотреблять. Если стремиться к абсолютному счастью под солнцем, мы обречены на постоянные разочарования. Нужно осознать, где мы находимся, и довольствоваться счастьем относительным. Тот, кто реалистично смотрит на жизнь под солнцем, доволен всем, что дает Бог. Он, как дитя, искренне отдается всякой радости, посылаемой Творцом, не разрушая ее анализом, критикой и страхами о завтрашнем дне. Малые и большие благословения, соединенные с добрым трудом и чистой совестью, делают жизнь приятной и относительно счастливой. Это способность жить в настоящем. Не в завтра, не во вчера, а сегодня. Мудрый понимает, что завтра не принесет никакого кардинально нового компонента, необходимого для счастья. Поэтому он свободен от бесплодных, безосновательных, лживых фантазий о будущем, от самообмана и гонки за ветром. Разочарование – это следствие нереалистичных ожиданий. Таковых у мудрого нет. Он примирился с мыслью о том, что высшее счастье под солнцем невозможно. Значительно понизив требования к жизни и отбросив искание абсолютного блага здесь на земле, он довольствуется благом относительным.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 29 июля 1836 года, убаюкав свою любимую 11-месячную дочь Элизу, Фиби Палмер положила ее в кроватку и вышла из спальни. Вскоре после этого неосторожная служанка уронила масляную лампу прямо на малышку. Полученные ожоги оказались для нее смертельными. Вне себя от горя Фиби Палмер после этого, как никогда прежде, стала искать Божьего лица. И впоследствии стала одной из самых влиятельных женщин, религиозных лидеров XIX века. Ее называли «матерью движения святости». Фиби Палмер, урожденная Уоррел, родилась в набожной методистской семье в Нью-Йорке в 1807 году, а когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за не менее набожного врача-методиста Уолтера Палмера. Погибшая Элиза стала третьим ребенком Фиби, который умер в младенчестве. Эта смерть глубоко отразилась на ее духовном мировоззрении. Вскоре после этого события Фиби Палмер и другие члены ее семьи испытали то, что Джон Уэсли назвал полным освящением. Вместе с мужем Уолтером Фиби решила, что им следует рассказать другим об этом опыте, став практически странствующими проповедниками. Фиби часто выступала в методистских церквях и на палаточных служениях, во время которых покаялись тысячи человек, а также написала ряд книг, в том числе «Путь святости», которая стала программной для этого движения. Выступления и книги Фиби Палмер глубоко повлияли на таких христианских деятелей, как будущая глава и лидер движения трезвости Фрэнсис Уиллард, соучредительница армии спасения Кэтрин Бут, а также первый президент Национальной ассоциации палаточных служений в поддержку святости Джон Инскип. Фиби Палмер стала одной из самых влиятельных женщин религиозных лидеров XIX века. Ее называют «матерью движения святости».
3: След в истории.